0: Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер ниндзя дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер ниндзя дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульбов Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-2.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва. Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ.
8: Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
12: Dance лето.
13: На рекорде.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно, с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Твоё максимальное ускорение. Турбо утро на рекорде.
1: 8.02. Доброе утро, рекордчане. 4 июня у нас на календаре. Здрасте, мои хорошие. Доброе утро. Просыпаюсь потихонечку. 4-й летний день. Понимаете, здесь вот какая логика должна работать. Лето короткое, особенно в нашем регионе. Поэтому чем раньше встаем, тем больше лета будет. Вот так примерно будем рассуждать. Это Турбоутро на первой танцевальной. Меня зовут Дима Маланин. 3 часа будем вместе просыпаться. Сегодня утро будет насыщенное. Игры, призы, подарки, еще и попутчики сегодня тоже будут. А вообще, для начала, давайте с днем сегодняшним разберемся, что же он за такой. Во-первых, мужчины, внимание, сегодня Всемирный день гаража. А, если у вас гараж имеется, ну, во-первых, заехать обязательно, не знаю, поздравьте гараж. А во-вторых, ну, официальный повод сегодня вечером сказать жене: я в гараж. И все, и без вопросов. День машиниста грузоподъемного крана, кстати, отмечается тоже сегодня. Поздравляю. Всемирный день профилактики кариеса зубов. Запишитесь к дантисту, ребята. Международный день спойлеров. Ну, это вот вообще для людей, кто в котел собирается отдельно, видимо, залезть. Потому что, ну, спойлерить плохо, если мы вот про эти спойлеры. Что еще? День любителей лета. Ну, это про нас, про всех с вами. Я вас поздравляю. И славянский праздник. Мне вот очень понравилось название. Ярила мокрый. Так что с Ярилом мокрым вас сегодня. Кстати, я прям не поленился, загуглил. Праздник, значит, славянский праздник. Наш, между прочим, означающий конец весны, начало лета. Вот так вот, вот так вот. Поехали. На лето начинаем будем вместе. В танце, естественно, Кайго, Альберт Брайт, Диджей Снейк и Манбек, Томас Голд, Арги Омния, Гэбри Понти и Эрика. Начинаем прямо сейчас работать Грейсленд от Earbox. С добрым утром. Погнали.
0: Турбо утро на рекорде.

0: Ускоряйся правильно.
1: 8.18 на часах, о дорожной ситуации давайте поговорим. 4 балла в Красноярске, есть местами затруднения. 7 баллов сейчас на Матросово в центр, из центра там же 8 баллов. 7 баллов на Копылова, на Мичурина, к Октябрьскому мосту 6 баллов. Высотная в центр 6 баллов, Красраб, Крастец 5 баллов. И традиционно 7 баллов на Коммунальном мосту в центр.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Айваска, Лилола, Алексей Юнион, Кэт Мунг, Седат. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка Радио Рекорд Красноярск 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Трэш Пати на рекорде.
1: Трэш Пати на рекорде. Давайте отчебучим чего-нибудь необычного. Собственно, сегодня у нас композиция составлена некими талантливыми молодыми людьми с использованием легенды. Да, про Крысолапина у нас сегодня в Трэш Пати будет, но не то чтобы прям вот песню спел, но что-то из этого получилось. В общем, история, которая, возможно, кому-то из вас даже внутри отзовется.
2: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Всем огромный привет!

0: утро на рекорде.
1: 8 утра, 37 минут на часах. Ребята, давайте впереди сыграем. Сыграем, естественно, во вкусную игру. Рекорд угощает. По традиции, ребята, победителя, который разгадает рецепт блюда, который я тебе расскажу, отправим в баварский ресторан «Максимилианс». 205-100-3. Номер телефона рекорда. Звони прямо сейчас.

0: Рекорд угощает.
1: Так, так, у нас Наталья на линии. Наташ, доброе утро, привет. Алло, алло, так, вот ты там, у тебя громкая связь, что ли, у тебя? Выключай громкую связь, где-то плохо тебя слышно, потерялась. Прием.
2: Алло, алло.
1: Вот, вот сейчас все наладилось. Наташ, ну делись, как настроение у тебя в четверг утром, летним таким, прекрасным?
2: Да, все отлично, настроение замечательное, солнце светит, погода суперская. Главное, чтобы не было дождей.
1: Вот знаешь, что не хватает еще? Солнце, дети, все собираю. В отпуск собираюсь. Вот это вот еще было бы хорошо. А летом-то вообще в отпуск думаешь сходить?
2: Ну, планируется, конечно, обязательно хотя бы на недельку. Надо куда-то вырваться.
1: Обязательно, ни в коем случае не меняй свои планы. Наташ, скажи мне, а вот любишь ли ты вообще сама готовить?
2: Ну, по настроению. Ну,
1: не то чтобы люблю, да, но приходится порой.
2: Ну, практически так.
1: Отлично. Так, Наташ, смотри, я тебе загадал кое-какое блюдо. Готовить будем сейчас вместе на нашей воображаемой кухне. Я тебе расскажу, что за продукты берем, что с этим всем делаем. Задача твоя — выдать мне название в итоге блюда, которое у нас получится. Смотри, берем мы с тобой, значит, пшеничную муку, яйца, соль, воду, говяжью грудинку, лук репчатый, соль, перец черный молотый. Вот. Что мы делаем? Замешали тесто. Ну, уж как, понятно, разберемся сами. Тесто замешали, пока что положили. Дальше разбираемся с начинкой. Берем говяжью грудиночку. Можно, кстати, использовать другие виды мяса. Можно баранину, можно свинину. Многие вообще прям фарш делают. Но мы, знаешь, только по-богатому с тобой делаем. Поэтому берем прям вот грудиночку. Мясо срезаем с кости, жилочки удалили, нарезаем мелко, рубленное, чтобы у нас мясо получилось. Все, классно. Дальше добавляем туда лук. Мелкими кубиками режем. Туда же насыпаем, значит, перец черный молотый. Все это размешали. Достаем наше тесто. Раскатываем, значит, ну, поняла, да, такими кругляшами. Мясо сверху складываем, заворачиваем. Вот оно, получается, у нас мяско в тесте получилось. А вот дальше складываем все это в определенный прибор. Какой, не могу
2: тебе...
1: Ну, она прям чуть по-другому. Ну да, да, да. У него конкретное название есть под блюдо.
2: Мантеварка. Скажи, подождите.
1: Прям под блюдо есть название.
2: Мантеварка.
1: Это манты, да. Есть.
2: Это манты.
1: Есть. Наташ, я тебя поздравляю. Приятного тебе аппетита желаю. Мы тебя отправляем за вкуснятинами в баварский ресторан Maximilian's. А сами двигаемся далее. Blackberries, Fisher и BB Close прямо сейчас на рекорде.
0: Рекорд угощает.

0: Рижскую.
1: 8:49 на часах, тем временем плюс 16 на термометре. Ясно, и дальше будет теплеть. Кстати, ясно будет весь день, плюс 24 максимум, что мы сегодня увидим на отметке термометра. Как сообщает нам Яндекс.Погода, ветер сдует сегодня восточного направления, слабый, 4 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя».

0: дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Record. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33. We'll be right back.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра и 1 минута. Продолжаем. Летнее утро 4 июня, кстати говоря. И турбо-утро на рекорде тоже продолжается. Второй час в эту секунду начался. Меня Дима Маланин зовут по-прежнему. Добрым утром, мои хорошие. Двигаемся. Двигаемся с улыбочкой на лице. В таком приятном летнем вайпе. В этом часе, кстати, про летний вайп отдельно поговорим. Потому что впереди в Красноярске собираются проводить очень серьезные мероприятия. Бархат White Fest. И пару билетиков на это событие мы обязательно в этом часе разыграем. Прежде ловите нон-стоп музыкальный: Шарлотт Хендин, Хёртс, Purple Disco Machine, Two Colors, Робин Шульц, Джоэл Кори, Джек Джонс, Холли Флейм, Дэвид Гетте, Седрик Жерве. Начинаем прямо сейчас с трека «Мафия Стайл» от «Трэп Мафия Хаус». Поехали!

0: тормози, полегче.
1: Девять 16 на часах. Посмотрим, как ситуация дорожная сейчас поменялась. 4 балла в Красноярске на дорогах, как сообщает нам Яндекс.Карты. Есть затруднения. 8 баллов сейчас на Матросово из центра. В центр там же 6 баллов. 7 баллов на Калинина в сторону Покровки. Высотная в центр 7 баллов. Маркса к БКЗ 6 баллов. Мичурина в сторону поселка Суворовский 5 баллов. И по-прежнему 5 баллов на коммунальном мосту в центр.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюмов 325-246-830-366-2.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: На часах, ребята, у нас 4 июля на календаре. Ой, июня, куда побежал-то? Июня, без паники. Самое начало лета. Слушайте, мы тут плавно подбираемся к фестивалю «Бархат White Fest» 19 и 20 июня. В «Бархат-парке» все это пройдет. Куча звезд, Лизви, Лилова, Алексей Юнию, Седат. В общем, будет грандиозно и танцевально. Билетики есть у нас на этот фестиваль. На кону прямо сейчас звони 205-100-3. Номер рекорда, впереди рекорд офлайн.

0: Offline.
1: Так-так, ребят, у нас рекорд офлайн. Мы тут собираемся 19 и 20 июня на фестиваль «Бархат в белом». С нами, кстати, собирается Евгений. Жень, привет тебе, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро, Красноярск.
1: Ой, слышу, голосочек бодренький, все прекрасно. Жека, ну рассказывай, 9.36, ты чем занят?
2: Так, ну что, я с детьми сегодня, нячусь.
1: Ну прикольно. Поэтому... А ты в отпуске, да, или у тебя выходной сегодня?
2: У меня выходной, вот, с двумя детьми, они со мной в машине.
1: О, классно. Ребята, там группа поддержки целая с отцом звонит. Круто. Воу, привет, банда, привет вам всем. Так, Жень, слушай, ну у меня к тебе будет довольно-таки сложный и серьезный вопрос из разряда физики. Ты как вообще с физикой, с цветами, светами вот этим разбираешься?
2: Да, вроде.
1: Отлично, прекрасно. Смотри, у нас фестиваль «Бархат в белом», «Бархат white», если говорить по-адгрецки. Собственно, у меня к тебе вопрос. Вот белый цвет, да? А вот есть такой интересный факт, что белого цвета в природе не существует. Слышал ты об этом?
2: Слышал, что нет идеально черного, идеально белого.
1: Белого в принципе не существует, как такового. Да, собственно, белый цвет – это смешание цветов. А вот знаешь ли ты, скольких цветов, сколько цветов надо смешать, чтобы получить белый?
2: Да ну, как всегда, как, это же все знают.
1: Как, ну-ка, сколько давай?
2: Что-то два или три или...
1: Так, два или три. Ну, давай.
2: Мне что-то три кажется, что...
1: Да тебе не кажется, потому что правильно. Да! Если у вас есть дома светодиодные ленты, вы, наверное, обращали внимание. RGB. Red, Green, Blue. Смешиваете эти три цвета, получаем белый. Я тебя поздравляю, Жень. Билетик на «Бархат в белом» твой. За эфиром расскажу, как и где забрать. А мы вместе полетели дальше. Фил с нами. He is Spirit на рекорде.
0: Рекорд. Оффлайн.

0: Рекорд. Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимитный. Лимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226 49 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 33.

0: Попутчики.
1: Опачки, я вновь не один в студии. Ренатик, доброе утро.
2: Доброе утро, Дмитрий.
1: Ренат Каримулин присоединился ко мне.
2: Дмитрий Маланин никуда не уходит уже много лет из этой студии. Друзья...
1: Меня просто закрыли, ключи забрали.
2: Всем летний привет. И действительно, четвертый день лета, и это лето начинается правильно, потому что никакого снега, как вот бывало
1: оказалось бы,
2: в предыдущие годы. Да, все хорошо.
1: Ну, подожди, тоже вот ты говоришь. Но смотри, вот у нас буквально 31 числа утром было плюс 9 и дождь заливал.
2: Ну, тем не менее.
1: Как будто бы по щелчку. Хлоп и солнце.
2: Ребят, попутчики на рекорде. 205-100 ровно и 3, наш телефон прямой. Дозванивайтесь до нас, всегда приятно пообщаться. И помните, да, если вы сейчас за рулем, а вы многие за рулем, аварийку съехал с дороги.
1: Hands-free.
2: Или так, да, все с соблюдением.
1: Погоди, подожди, мы же боремся с армитизмами. Свободные руки.
2: Я про аварийку сказал, а потом подумал, надо аварийку включать.
1: Смотря какую ситуацию.
2: Сейчас мы у нашего эксперта тоже спросим. Друзья, мы сегодня летние темы затронем. Во-первых, в очередной раз напоминаем, что послезавтра приглашаем вас на Красное кольцо. Мы об этом тоже еще отдельно поговорим. Будет круто. Большой, как мы его окрестили, семейный брендовый Красноярский фестиваль. На Красном кольце приезжайте, мы об этом тоже чуть подробнее, чуть позже еще поговорим. Про летнюю работу госавтоинспекции тоже сегодня пообщаемся, и о том, как стать и пополнить ряды сотрудников доблестной госавтоинспекции Красноярского края, тоже поговорим. В гостях у нас сегодня замкомандира 1-го батальона полка ДПС госавтоинспекции муниципального управления МВД России Красноярска Александр Янушанец. Приветствуем.
3: Доброе утро.
2: Всегда вот, да, собран, всегда позитивен и всегда радостен. Как настроение в связи вот с тем, с чего мы начали? Вот летний режим какой-то ощущается вот в душе? Лето для гаишника, это лето как такое же лето, как для всех остальных, или по-другому?
1: Что называется, потная катка, знаешь, когда приходится поработать, понапрягаться. Как вот правда летом?
3: Как что? Говорится, летом приходится поработать, да. Больше, чем зимой.
1: А хотелось бы отдыхать, честно говоря. Эх.
3: Как бы не хотелось, но приходится работать.
2: Когда, вот время года, когда комфортнее всего?
3: Такого нет. Кому-то плохо,
1: комфортно,
3: когда жарко, кому-то плохо,
1: ты?
3: Когда холодно.
2: Александр,
3: работать приходится в любое время года.
2: Действительно, вот с начала лета вы профессионально как-то ощущаете? Другой какой-то трафик появился, да? Режимы какие-то. Какие-то сложности, ну не знаю, во дворах, например. И больше детей, опять-таки, да, каникулы. С чем сталкиваетесь вот в начале каждого лета?
1: А я вот знаю.
3: Ну, во-первых, как каждое лето нам большой, как бы, вклад в работу, это дают СИМы, средства индивидуальной мобильности. Также дети то,
2: и
3: что
2: и этот уходит. Год не исключение.
3: Нет, конечно, ничего почти не меняется. Хоть там и вводили какие-то новшества, что запреты ездить по определенным улицам, но, как я понимаю, сейчас не все представители этих компаний выполняют эти требования.
1: Ну, опять же, подождите, то есть есть же компании, а есть же многие люди, кто у кого
2: просто
1: свои,
2: свой...
1: собственность, частный самокат, и да,
2: ему,
1: и кто его
2: получается, запретит, закон не писан,
1: да, он поехал, да поехал.
3: Такие, ну, кстати, мы боремся, проводим профилактическую беседу.
1: Слушай, а вот у меня вот еще один вопрос. Мы про сложности говорим, да, в летней работе. А вот лето — это же сезон ремонта дорог. Это же вечные пробки. Это
2: классика.
1: Же куча аварий. Ну, то есть, мало чего. Тут что стоило последние 2 недели на Октябрьском мосту? Сколько машин там положили, разложили? Потому что люди не знали, что это
2: асфальт. Одно дело в обычное время доехать до какого-то места,
1: да.
2: А здесь еще надо пробираться через...
1: Здесь там, надо хотя бы доехать, постараться.
2: Насколько это тоже скажем так, не облегчает работу?
3: Ну, во-первых, на летний период у нас вышел работать мобильный взвод,
2: так.
3: Что как бы положительную динамику по оформлению дорожных транспортных происшествий в летний период.
2: Это вот они... прям летняя такая история, да?
3: Ну да, они в летний период выходят. В основном выходят в будние дни, это 2-3 пары мотоциклов, в выходные дни 4-5 пар. Ну и они как бы более мобильные, поэтому
2: экстренно им быстрее могут... передвигаться, да. Да, на каких-то сложных участках. Так, хорошо, помимо мобильных бригад, что еще вот главные, помимо СИМов, да, что еще вот сейчас самое в топе сложности?
3: Мотоциклы. Ну и то, что на всем этом передвигаются в основном дети, которые ушли на каникулы.
1: Соответственно, без прав, без документов, да. Без всего.
2: Слушай,
1: этого
2: это в основном где-то окраины города или не обязательно?
3: Дачные массивы. Поэтому наряды вот в летний период времени не приближены.
2: Мужчины. Где город переходит?
1: Да ладно, дачные массивы.
2: В загород.
1: Вот у нас заходишь в наши красноярские средства массовой информации. Вот Березовский сквер. Вот парень, который на питбайке гоняет там. И все жители жалуются. Никто с ним ничего сделать не может. По-моему, пора уже его поймать и байк-то забрать. Ну, потому что это прям по скверу катается.
2: Александр, чувак, разберитесь прямо вот сегодня. Задачу понял. Все, взяли в работу.
1: Если ты это слышишь, бойся и беги.
2: Но бежать аккуратно надо.
1: Лучше пешком, а не на мотоцикле.
2: Александр, вот по поводу профилактики с симами, да, как это выглядит? Вот обычная беседа из чего состоит? Там, добрый день, представился. Вот как этот диалог происходит?
3: Если это взрослый человек, то, конечно, он подлежит административной ответственности. Если это ребенок, то проводятся профилактические беседы. То есть, во-первых, если родители не смогли объяснить, то уже инспектор ему объясняет, что он обязан обязательно спешиться на пешеходном переходе. То, что больше одного на этот сим нельзя садиться, как они ездят по два, по три человека, дети бывают, не понимают. Ну и говорится им, где вообще можно передвигаться и как передвигаться.
2: Вот интересно, вот как дети реагируют на то, что их там остановила дядя в форме в специфической? Есть такое, что начинает плакать и звать маму, например? Или это
1: или как, наоборот,
2: как правило...
1: Только маме не
2: говорите. Все, притих.
1: Нет, там скорее наоборот. Только маме, пожалуйста, не говорите.
2: Уши в плечи и сидит, слушает, что дальше будет.
3: Обычно инспектор же начинает разговор с вежливой, корректной форме. То есть он понимает...
2: Начинает. А потом как пойдет?
1: Там все по ситуации.
3: Он же понимает, что перед ним все-таки ребенок. Ну и обычно дети реагируют нормально и понимают.
2: Так, а вот хорошо, проговорили, все вроде понял, принял, отпустили. Бывает такое, что там, не знаю, проходит пару часов, проезжаешь по этому же перекрестку, опять он же.
3: Да, конечно, бывает.
2: Бывает.
3: Особенно если он где-то...
2: На второй раз разговор уже начнется не очень вежливо, я так понимаю, да?
3: Да все так же самое вежливо, просто уже можно... Пишется, вернее, рапорт в отдел полиции, в ПДН. Ну и потом вызываются родители, так же самое с родителями проводится работа.
2: А, я правильно...
3: родителей может составляться...
2: Я правильно понял, материал. Вы сразу вот с места родителям не отзваниваете, не сообщаете? Или такое тоже бывает?
3: Если есть необходимость, то и ребенок, например, в вечернее время, где-то после 10 часов.
2: Ну, когда его, конечно, уже не должно быть, в общем-то,
3: да, на улице. Да, конечно, ребенок, если это где-то находится место проживания в маршруте патрулирования экипажа, он, конечно, доставляется домой, но потом все равно рапортом докладывается.
2: А вот ребята, которые постарше, не бывает такого, что начинают там, ну, знаешь, хамить, вот как-то так вести себя не очень корректно, не очень вежливо?
1: Бывает, бывает.
3: Подлежат административной ответственности, не сразу же привлекать.
2: Есть какие-то инструменты психологического воздействия?
3: У каждого инспектора есть такие инструменты.
2: Есть такие инструменты.
1: Слушай, ты на самом деле, я вот что хочу сказать, у наших инспекторов железные нервы абсолютно. Ну чего стоила вот эта вот история с задержанием парня, недавно вот была, да, там на Мерседесе с влажными номерами катался, да, как он разговаривал с инспекторами. Я сидел, и за инспектора думаю, господи, какие же у тебя остальные нервы, как это вот?
2: Как воспитать вот эту вот нервную сталь?
1: Да, невозмутимость вообще на любые внешние...
3: Воспитывается временем.
2: Временем. Сколько надо времени?
3: Для каждого свое.
2: Ребят, давайте пару треков на рекорде послушаем. Дозванивайтесь до нас. Сегодня говорим про лето и летние сложности на дорогах. Можно о вашей истории тоже, естественно, порассказывать. И вопросы нашим гостям тоже можно задавать.
0: Попутчики.

0: попутчики.
1: Друзья, продолжаем. Мы сегодня говорим про летний режим специфической, как мы выяснили, работы госавтоинспекции. Александр, вот продолжая летние истории, давай про детей поподробнее, потому что действительно понятно, что каникулы, им просто больше детей физически на улицах, но надо понимать, что часть-то из них периодически куда-то уезжает, да, и за город, там, и в другие населенные пункты, и кто-то там днем в каких-то там пришкольных лагерях тусуется. Вот как себя дети ведут, начиная вот с 1 июня, вот что уже заметил там за последние пару дней?
2: Ну, то, что их становится больше на дорогах, как бы и...
1: Понятно, что не все они нарушают, но тем не менее, да?
2: Просто стало больше, и поэтому цель инспектора больше проводить профилактику. По крайней мере, они даже то, что будут видеть патрульные автомобили какие-то, уже
1: большинство
2: детей,
1: что-то в голове
2: детей понимает.
1: Да?
2: Большинство детей понимают то, что инспектора, и надо уже... И он как бы видит при переходе, при проезде пешеходный переход, он уже сразу
3: вот
2: входит.
3: Знаете, что я заметил такую штуку? Вот самое, на самом деле, опасное поведение в летний период именно детское, знаете где? Не на пешеходных переходах, не на основных оживленных улицах, а вот такие проулочки, проезды между какими-то домами, как бы не двор, это проезд, дорога, да, то есть все окей. Но дети в своей голове, ну, не понимая, что это проезжая часть, и просто выбегают туда-сюда, носятся, считая, что это...
1: Ну, как это как безопасное место.
3: Ну, какой-то проезд, да, какая-то узкая улочка, допустим, не знаю, там, в серии та же самая паровозная, да, там, в районе Мичурина, где, ну, как бы, носится туда-сюда, и, то есть, ты можешь вообще не ожидать. А тут появляется ребенок, а у тебя, как бы, вроде бы, 60 разрешенные, ни одного пешеходного перехода, а он выбегает, потому что он считает, что это двор. Вот такие проблемы есть.
2: Ну, здесь только я могу сказать, чтобы водители были повнимательнее и предугадывали,
3: что
2: может появиться ребенок все-таки.
1: А, да, ребят, вот кто будет просто перемещаться где-то по дворам, действительно, смотрите аккуратно, потому что вот стоит просто машина, да, казалось бы, одна, там, дверца открыта или багажник открыт. Имейте в виду, что там, скорее всего, родители или выгружают, или загружают ребенка, а возможно и двух, а возможно и трех, и просто вы их не видите, но...
3: Да и в конце концов, ну ладно, ребенок...
1: 3 км/ч проехал и дальше.
3: У меня очень плохой комментарий есть. Ну, типа, ладно, ребенок, он чужой.
1: Плохой, но полезный?
3: Да, плохой, но полезный. Ладно, ребенок, бог с ним, он чужой, собьете. Себе проблема, понимаешь? Ну, ты же сбил пешехода, еще и ребенка. А это же просто невнимательность.
1: Ребят, аккуратно. Александр, по поводу патрулирования. Я же правильно понимаю, вы же не только ездите по центральным улицам каким-то, да, там, стандартно, но, скорее всего, там где-то еще вот проезжаете по каким-то, может быть, дворам, там, вокруг торговых центров, мимо места, там, частого сбора детей. Вот как вообще выстраивается маршрут, да, чтобы там большую территорию охватить, чтобы вас больше людей там заметило, тех же ребятишек, например?
2: Ну, если говорить про летний период времени, то в летний период времени наряды в основном приближены к местам выезда из города, к дачным массивам, где вот как раз и может ездят дети на квадроциклах, на симах, так же самых, на питбайках. В последнее время модно стало. Родители покупают, а дети и не объясняют,
1: это
2: где можно ездить.
1: Это беда, мы тоже про это говорим много. А вам же коллеги помогают из полиции? Ну вот, конечно. Ничто же не мешает, да, там, если ты не являешься гаишником, просто там сигнал передать, допустим, если что-то заметил.
2: Ну, конечно,
1: тех же детей какую-то ситуацию, да?
2: Наряды ППС, участковые, также.
1: То есть вы нормально взаимодействуете в рабочем режиме?
2: Да, взаимодействие есть, конечно, между структурами.
1: Друзья, 205-100 ровно и 3. Александр, давай вот плавненько переходить к теме, как пополнить ряды сотрудников госавтоинспекции. Вообще, что с людьми сейчас, вот, да, по состоянию на лето, если там не раскрывая всех секретов, а может, это и не секрет, что со штатом, есть ли потребность в людях? И вот с начала этого года, грубо говоря, много ли приняли людей к себе на службу? Что это за люди? Можно им привет, кстати, передать, да? Возможно, кто-то уже там адаптировался, втянулся и, ну, практически стал полноценным гаишником.
2: Ну, что...
1: Или гаишницей.
2: В настоящий момент в полку ДПС у нас по штату 487 аттестованных строчек. Некомплект составляет на данный момент 50 человек.
1: Ребят,
2: это 10,3%.
1: Нужны люди.
3: 50 смелых героев. Кто готов?
1: Честных, ответственных и красивых. Вот.
2: Что касается требований, если кратко, то это в первую очередь гражданство РФ, водительское удостоверение категории Б, военный билет, если военно обязанный. Ну и здоровый, по состоянию здоровья.
3: Слушайте, а с двойным гражданством можно? Но вот он гражданин России и Беларуси.
2: Нельзя. Должен отказаться от того гражданства.
1: Нет прав, но очень хочется.
2: можем устроить на учебу, только чтобы он был согласен. То есть период поступления, стажировки должен, обязан как бы пройти обучение, получить категорию хотя бы Б.
1: То есть, грубо говоря, к концу окончания стажировки, чтобы у тебя уже были на руках права, когда ты уже полноценно во взрослую жизнь будешь вступать. Да? Мы об этом с тобой тоже вот постоянно говорим. Важная тема по поводу того, в чьи руки поступает курсант, стажер, человек, который, особенно который вообще вот только-только там первый день пришел. С чего все начинается? Ну, понятно, что с приятной беседы с тобой. Дальше как события развиваются?
2: За каждым молодым сотрудником закрепляется старослужащий, то есть наставник.
1: Старослужащий, слово такое.
3: Что-то дедовщиной напахнуло.
1: Давай наставник лучше. Как-то повеселее звучит.
2: Хорошо. Наставник. Это сотрудник, служивший уже более 3-5 лет.
3: Коуч от государства.
1: Опытный.
2: Да, опытный, который уже может своим примером показать молодому поколению, как надо работать, научить, какие-то нюансы рассказать, аспекты службы. Ну и ведет его как бы.
1: Всегда это, всегда. Вот так у нас звонок есть. Доброе утро, привет, как зовут?
0: Здравствуйте,
1: Варвара. Варвара, как дела?
0: Как сказки, очень рада вас слышать.
1: Ты уже готова к Александру сегодня после обеда заехать с документами на стажировку, чтобы поступить в ГАИ?
0: Я люблю помогать людям и быть самой наставником.
1: Так.
3: Да, прикиньте, сейчас Варвара приходит, а идут наставника. А ты такая, кто кому еще наставник?
1: Я тебе сейчас такого начнется. Наставника сделаю.
3: Да.
1: Варь, слушаем тебя. У тебя вопрос, пожелание, реплика, что мысли какие-то хорошие.
0: Я хотела бы пожелать всем соблюдать правила дорожного движения. Начало эфира просто слышала о том, что по поводу детей, что дети у нас гуляют, да, в вечернее время и негативно реагируют на какие-либо замечания. Буквально 2 минутки займу эфира, скажу, у меня была такая неприятная ситуация, еду на работу, вообще просто не собиралась даже ехать, еду чисто случайно, и на моих глазах происходит ДТП с электросамокатом и машины, двое несовершеннолетних, потом лет 10, они врезаются в машину.
1: Варвара, а вот этой ситуации можно было избежать, вот если бы кто-то был там чуть внимательнее, условно, и так
3: далее? Или если бы их было не двое?
1: Да.
0: Тут же смысл не в том, что их двое, а в том, что они не знают правила дорожного движения, и когда... Какие дальше, да, были последствия? Слава богу, никто не пострадал. Машина это сделается. Детей реально просто успокаивали, потому что ребенок очень сильно плакал, волновался, просил, чтобы не звонили родителям, не доносили информацию, потому что говорил, что именно лето оставят там без каких-либо вкусняшек, он не сможет никуда поехать. Это вот как раз вот, психика взрослых, да, для того, чтобы успокоить, и чтобы ребенка дальше не напугать.
3: Тут уж ребенок, извини, но машину за чей-то счет делать придется, поэтому родители не сообщать не получится.
1: Ребенок понимает, что за такой косяк будут последствия, да, и серьезные.
0: Вы не представляете, это как прям сердце кровью обливалось. У меня у самой двое детей, когда передо мной на колени встает ребенок и просит прощения, и говорит, что не надо звонить родителям, это прям должно быть железные нервы. Но в силу своей работы, конечно, приходится объяснять о том, что главное, что ты жив-здоров, что с тобой все хорошо. И я советую всем родителям, неважно, что с ребенком произошло, не надо на него кричать, эмоции показывать, надо ребенка поддержать в этот момент.
1: Понятно, что все на нервах, да, и в психозе в каком-то и так далее.
0: Да, он жив-здоров, а остальное машина в принципе сделается. Есть хороший результат, родители, мама с собственником договорились, учет уже возмещен. Главное, что ребенок здоров. Остальное, вот прям честно, я считаю, что это не важно.
1: Варвар, спасибо тебе огромное за пожелания и за историю. Ребят, вот давайте это воспримем как руководство к действию. Дим, ты предлагаешь пару треков?
3: Послушать? Да, я предлагаю на небольшую паузу.
1: Я вообще не против.
4: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, давайте честно, проскакивала когда-нибудь мысль в юности, в молодости, возможно, в глубоком детстве стать гаишником? Ну, может быть, как один из вариантов. Вот буду либо космонавтом, либо гаишником, либо депутатом. Мы сегодня говорим про то, как стать сотрудником ГИБДД, как пополнить ряды доблестных гаишников. Александр, давай еще вот... Мы начали с темы наставничества. Добровольно-принудительно люди на эту работу подписываются? Или ты сам выбираешь из числа, на твой взгляд, наиболее опытных, кто еще умеет не просто обучить, но и там правильно коммуницировать, особенно там с молодыми людьми, да, вот все равно это психологическая такая связка должна получиться, да, чтобы качественно и знания передать, и как-то вот влиться в сам процесс и в саму вот эту жизнь почувствовать.
2: Конечно, наставник, он выбирается, и он проходит определенные тесты.
1: То есть же наставник еще сам готовится для того, чтобы стать наставником.
2: Да, как бы... Он даже проходит тесты психологические. И с ним работает психолог. Мало того, что я работаю, командир роты. Сам еще и психолог работает. То есть наставником не просто так стать.
1: Ну, мы смотрим на Александра. Понятно, что он и психолог, и все на свете. Бывает такое, что вот есть желание действительно себя попробовать в роли наставника, но вот по каким-то там, ты говоришь, тестам, да, или по каким-то параметрам, ну вот не проходит человек, но желание вот прям сильно большое.
3: А инспектор сам по себе хороший.
1: Да, человек хороший, и профессионал классный.
3: Наставник почему-то не...
1: Ну вот что-то вот как-то не дотянул, не дожал, там 2 балла на ЕГЭ не хватило, да, как вот.
2: Ну, как-то такого не бывает. Я с таким даже еще не сталкивался. Что вы, прям как вы говорите, их хорошие.
1: Вот так вот, ясно. Так, хорошо. Вот первое знакомство с наставником. Ты людей как бы вот вместе сводишь. Там вот это там, Артем Петрович, вот это Игорь, вот познакомьтесь. Все, дальше в путь, вперед. Я буду там незримо наблюдать.
3: Теперь
1: где-то
3: вы
1: там,
3: команда.
1: Да? Теперь вы команда, да, и в добрый путь.
2: Здесь как бы тоже
1: как
2: не так все просто. Есть наставник, пришел молодой сотрудник, еще совместимость смотрит психолог.
1: Ага.
2: Если все подходит, тогда, конечно...
3: Слушай, погоди.
1: А как?
3: Я представляю,
1: как это понять?
3: Погоди, там, смотри, там, короче, таролог, нумеролог сидят такие. Так, ну-ка, кто ты по гороскопу? А ты? Не, ребят, Лев, не подходите.
2: Нет, а там свои тесты.
1: На картах никто не гадает. Так, хорошо, а вот эта совместимость, насколько быстро она, ну, специалисту понятна? Или несовместимость, да? И если, допустим, ну, действительно, специалист говорит, вот эти люди не смогут там вместе ужиться, да, уработать, дальше как будет событие развиваться? Подбираем кого-то другого или как?
2: Обычно все это происходит уже до устройства кандидата, то есть он...
1: Это все на берегу заранее делается,
2: да? Когда он уже все устроился, вышел первый день на работу, он уже сразу его знакомишь с будущим наставником, как бы.
3: Слушайте, а бывает такое, что, ну, допустим, вот юный подаван, вот выбрал сам себе наставника, да, но ему говорят, не подходит. Ну, вот, ну, не будете вы вместе. Он такой, да почему? Да потому что ты был один с голубыми глазами, а его Евгений зовут, например. Ну, то есть непонятная причина.
1: Есть причины.
3: Как? Да, какие-то причины есть. Такое бывает?
2: Такого не бывает в принципе, потому что он не знает наставников.
1: То есть мы тебе все.
3: Ну, может, они типа там...
2: Мы на выборы никто не предоставляли.
1: Поверь мне, мы тебе сделаем все.
3: А может быть, они где-то с ним подружились. Может быть, вот он самый тот инспектор, который его когда-то остановил, после чего он захотел пойти служить...
1: Ну, ты какие-то вот, конечно, такие примеры приводишь интересные.
2: Если такая ситуация возникнет,
1: 17 лет назад остановил,
2: я ее отдельно рассмотрю
1: в лесу.
2: И посмотрю потом, что
1: с этого... И потом обязательно расскажешь.
2: Да, и потом расскажу, что из этого получилось.
1: Сама стажировка. Я правильно понимаю, есть определенный срок там от и до. Вот понятно, что люди разные. Кому-то, грубо говоря, на усвоение одного и того же объема информации, да, все, что с работой связано, требуется одно время, да, кому-то чуть побольше, кому-то чуть поменьше. У кого-то там больше усидчивости какой-то, да, и вот, ну, какого-то склада характера и ума, который вот к этой работе прям приспособлен, кому-то дается сложнее. Но тем не менее, вот от и до, сколько это будет длиться, да, и на какие показатели ты вот смотришь, да?
2: Стажировка от 3 до 6 месяцев. Ну, это по-старому я ее называю стажировкой. Сейчас как таковой стажировки нету, ее отменили. Молодой человек устраивается, он сразу становится инспектором ДПС. Сейчас нету такого понимания стажер.
3: А как это какой-то испытательный срок?
2: Да, вот испытательный срок, да, 3-6 месяцев.
1: Но вы все равно за ним приглядываете, да?
2: Конечно.
1: За понятно, что он уже полноценный сотрудник, но пока еще вот там, да, со звездочкой.
2: Так же самое, учебный центр остался. То есть проходит он первоначальную подготовку после, как говорится, стажировки. Там тоже 3-4 месяца в CBU он обучается. И навыкам стрельбы, физическая подготовка и аспектам
1: службы. Я правильно понимаю, учебный центр — это, грубо говоря, тот же институт там, с какими-то парами, с лекциями, с занятиями физкультурой, там, стрельбой. Вот. Это так выглядит?
2: Да, это на базе Сибирского юридического института.
1: То есть ты полноценно там, на 4 месяца туда погружаешься?
2: Да, откомандировываешься.
3: И... Студент.
1: Что изучают, помимо вот, правил дорожного движения? Основы российского законодательства, не знаю, там...
3: Ну, типа юриспруденцию, мне кажется.
1: История,
2: абсолютно
1: география, что-что-что.
2: Все нормативно-правовые акты, ну, конечно, акцент делается более на...
1: На работу, собственно, да. На профиль.
2: Стрельба, боевые приемы борьбы, вождение экстремальное.
3: Ну, слушайте,
2: все, что связано...
1: То есть это без какой... Это вообще абсолютно не халява, не халтура, это прям надо вот будет заниматься, скорее всего, еще и сдавать зачеты и экзамены, да, естественно, и зачеты, да?
3: Экзамены. А есть вот, как сейчас нынче модно говорить, такие ред-флаги для... Ну, типа, кто вот точно не попадет на... Вот хоть что, но, извини, никак. Ну, типа, вот что это должно быть? Как человек должен...
1: Не знаю, повышенно агрессивный какой-нибудь.
3: А, или, может быть, там...
1: Или наоборот, слишком
3: тихий, слишком скромный. Или, может, у него штрафов за превышение 100 штук за год, например, вот такое.
2: В первую очередь к нам не подходят, это, конечно же, граждане, которые имеют судимость. Ну и
3: взрослые нарушения. А, ну, типа, любую административную, уголовную, неважно. То есть, это вообще никак.
2: Судимость — это уголовное и есть.
3: А, административный, и... Все, я тупой.
2: Взрослое нарушение ПДД. То есть, если лишался за езду в нетрезвом состоянии.
1: Мы все-таки про такие больше психологические качества говорим. Нет,
3: вот,
1: говорим.
3: Знаете, какой вопрос? Ну, типа, вот я тот самый любитель этих вот 82 км в час. Вот, а я вроде бы, ну, превышение, но такое несерьезное. А если вот, ну, человек, правда, ну, реально, ну, вот он регулярно, блин, 81-82 км в час. И вот таких у него мелких, но их много.
1: И человек
3: это,
1: хороший.
3: Это будет препятствием для поступления на службу?
2: Ну, такие граждане рассматриваются как бы индивидуально, и каждому свой подход.
1: То есть,
2: ну,
1: в исключительном случае можно, да?
2: Если... Да, конечно. Если он сказал, что исправился, все понял.
1: Бывает, в душе Шумахер. На этапе стажировки тоже кто-то отсекается. Вот, и что, как правило, за причины?
2: Да, к сожалению, молодое поколение сейчас, которое приходит на службу, они не понимают всей сложности работы.
1: Ну, ребят, давайте оговорку сделаем. Мы не все молодое поколение.
3: О, погодите, вот интересно. А молодое поколение, а есть ли у нас сейчас, в данный момент, гаишники-зумеры?
1: Пам-пам. Вот совсем.
3: Вот самый молодой сотрудник.
1: Сколько самый молодой сейчас? Сотрудник, сколько уже сейчас?
2: 21-22
3: года. Есть зумеры вышли на дороге.
1: Да, мы, Александр, перебили, да, вот по поводу некоего, может, не совсем понимания, да, специфики работы.
2: Ну и он не понимает все сложности работы, и отработав 2-3 месяца, он не выдерживает графика.
1: Ну, то есть физически тяжело.
2: Да, и все, и увольняется.
1: А помимо сложностей, ну, скажем так, вот именно физических в работе, что еще бывает причиной?
3: А вот график какой тебе неинтересно? Ну, мы сейчас все узнаем. Что там за график такой?
2: График работы – это 2 дня в день, 2 выходных, 2 дня в ночь. Угу. И вот именно кого-то не устраивает то, что он в ночь выходит. То, что праздничные дни все граждане как бы отдыхают, а инспекторам ДПС все-таки приходится... Работать в усиленном варианте несения службы тоже многих не устраивает.
3: Слушайте, а вот когда праздник, простите, перебил, вот прям вот какой-то праздник, и все выходят, кто на службе, вот прям все. Нет такого, что кому-то повезло, и, допустим, в этот праздник...
1: Или все выходной. Опять согласно графику. Кто, ну, кому выпало на празднике, тот работает. Кому не,
2: ну,
1: не выпало,
2: вообще, конечно, тот... пытаемся придерживаться графика. Угу. То есть все усиления согласно графиков. Ну, 9 мая, например,
3: ну, тут
2: выходил 100% полка, ну, это, ДПС на работу.
1: Да, это, по-моему, логично, да. А, что касается того, с чем будет сталкиваться вот самый молодой сотрудник, уже теперь формально не стажер, да, с чего начинается работа? А, про график упомянул. На какие деньги рассчитывать, да? Ну, на какие условия, там, понятно, обмундирование, все, что ты получаешь, что ты должен, на что имеешь право и так далее. Вот с чего прям сама жизнь начинается?
2: Ну, что касается инспекторов ДПС, как я сказал, график работы 2 через 2, заработная плата от 65 тысяч рублей, но это все зависит от выслуги, звания.
3: А есть до?
2: Должности.
3: Типа от 65, а до есть верхняя граница какая-то?
2: Тут примерно
3: секрет.
1: Нельзя, да, такие нельзя вопросы. Такие вопросы, да, ты вот приди, отстажируйся, да. И потом расскажешь.
2: Потому хорошо. Что плюс материальные помощи, плюс премии. Все это как бы есть.
1: Промат помощи, премии. Сан, давай мы сейчас паузу коротенькую сделаем. У нас время паузы очередное. 205-100-3. Можно по-прежнему дозваниваться. Рады звонкам.
0: Попутчики.

0: Попутчики.
1: Друзья, мы к одной из самых приятных частей разговора перешли в предыдущем блоке. Социальные гарантии, зарплаты, отпуск и прочие-прочие
2: плюшечки,
1: как говорит молодежь. Ну, из нас двоих молодежь пока еще все еще Дима только, поэтому... Александр, про зарплату сказали, да, и это приличный старт, мне кажется, да, вот когда ты просто приходишь и там от 65, при этом ты еще продолжаешь обучаться, да, и, в общем-то, есть еще наставник, который в случае чего там может тебя там прикрыть, что-то где-то подсказать, да. Что касается дальнейшей службы, отпуск, я знаю, что он такой необычный, не как у всех. И есть определенные еще истории приятные, когда тебе даже оплачивают дорогу до места отдыха.
2: На самом деле у сотрудников МВД плюшек, как говорится, достаточно много. Если начать даже с денежной компенсации за поднаем жилого помещения.
3: А, даже так есть, да? То есть могут оплатить, получается, аренду квартиры.
2: Приезжает из деревни, снимает жилье, ему возвращается 13 тысяч рублей за одного члена семьи.
3: Прикольно.
2: От 13 тысяч. Ежегодно оплачиваем проезд в отпуске туда и обратно сотруднику и одному члену семьи. Это же очень хороший плюс. Отпуск от 40 до 80 суток, в зависимости от стажа службы, выслуги лет.
3: Я вот сейчас сижу и думаю, когда я последний раз в отпуске был больше, чем одну неделю?
1: Это 80 дней, это за сколько лет тебе надо в сумме?
3: 80 дней, вокруг света можно за 80 дней, между прочим, как вот
1: сейчас-то можно и побыстрее.
3: Можно и побыстрее.
1: Александр, вот смотри, человек приходит, вот буквально первый самый год, через какое время можно пойти уже в первый отпуск и сколько это будет по времени?
2: Вообще через год можешь идти в отпуск. Обычно после окончания учебного центра, то есть CBE.
1: То есть, как правило, так люди и делают.
2: Ну да, и уходят они. Если остались, например, за прошлый год, вот он устроился в прошлом году, потом, ну, как стажировка, учебный центр, и у него уже год прошел, но больше. То есть за прошлый год ему отпуск предоставляется эти дни. И за
1: то есть все, что там накопилось, это все приплюсуется?
2: Все приплюсовывается, ничего не забывается у нас.
1: А что касается жизни за пределами смен? Мы тоже об этом любим спрашивать, потому что я знаю, что многие увлекаются спортом, например, да? Кто-то увлекается там искусством каким-то, творчеством, там, музыка, не знаю, живопись.
3: Автогонки, мотоспорт.
1: Да, вообще, вот это даже из того, тема. Кто из коллег к нам сюда приходит, да. кто чем увлекается.
2: Спортивные звания у нас, конечно же, приветствуются. Также у нас есть свой спортзал, свой тир.
1: С постоянным бесплатным доступом, соответственно.
2: Да, конечно. В любое свободное от работы время сотрудник может прийти позаниматься. Очень хорошие у нас тренажеры. Может с семьей прийти позаниматься.
1: А еще чем... и семьей можно.
2: Ну, конечно, почему нет?
3: Прикинь, экономия, да? То есть у нас сколько? Полтинник, наверное, в месяц, ну, в год, наверное, стоит абонемент. Типа там плюс, ну, 1050 плюс-минус он спортзал стоит. Вот, пожалуйста, сэкономил. И еще и с членом семьи от тебя уже положат соточка экономии в год.
1: А для детей сотрудников есть какие-то специальные бонусы, программы и...
2: Проекты. Как бы сторонние организации нам выдают иногда флаеры какие-то, что детям, например, бесплатно. Последние флаеры нам выдавали это в Сокол. Не буду заниматься, ну, есть, конечно, рекламой.
1: Ну, так, без рекламы. Но бывает такое. Такие возможности есть, и такие бонусы тоже бывают, да?
2: Да.
3: А вот, ну, типа, говори, как вот у меня в детстве было от работы, допустим, ребенка в детский лагерь отправляли. Вот у вас так есть?
2: Да, конечно, ежегодно в летний период времени предусмотрены лагеря, и сразу же это в начале года еще инспекторам доводится, чтобы они уже планировали.
3: Детей морально готовили, детей. Что вы поедете в лагерь.
1: А бывают у вас семейные истории? Ну, там, например, и мама гаишник, и папа гаишник.
2: Да.
1: И дети, скорее всего...
3: И теща.
1: Ну, может, и теща, не знаю.
2: У меня в подразделении как бы есть даже такие сотрудники,
1: есть. Где... А подожди, а познакомились на работе или за пределами, а потом просто вот так получилось?
2: Обычно на работе.
3: Ох уж эти служебные романы.
1: Вот эти. Дим, давай про погоду расскажем. У нас еще будет финальный блок, мы итоги подведем. Друзья, сегодня говорим, во-первых, про службу в ГИБДД, как попасть, на что рассчитывать, и про летний режим работы, ребят, тоже говорим.
0: Мы за культурное и безопасное движение.
3: А погода так и погода, там уже плюс 22, и по-прежнему на улице ясно. Ясно будет весь день, по сообщениям Яндекс.Погоды, еще и потеплеет на пару градусов до плюс 24. Ветер дует северо-восточный, слабый, 4 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
4: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
5: Давай, давай, давай, давай!
4: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. При поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Друзья, попутчики на рекорде, спасибо, что нас слушаете. Александр Янушанец, как обычно, квалифицированно, конкретно, четко все разложил. Как стать сотрудником ГИБДД. Если что-то пропустили, можно будет переслушать нас через некоторое время на медиаплощадках рекорда в интернете.
2: Наш клуб ВКонтакте, заходите. Радио Рекорд Красноярск, да. Подписывайтесь, не ленитесь.
1: Александр, главное... Как с тобой связаться, как связаться с коллегами, если вот, ну, нет-нет, да у кого-то, может, сейчас что-то щелкнуло после эфира, а дай-ка позвоню, попытаю удачу, а может понравится, а может останусь.
3: По всем вопросам обращаться по телефону 280-37-72, отдел кадров, либо по сотовому телефону 8-902-912-35-90. Татьяна Александровна возьмет трубочку, ответит так же самое на все вопросы.
1: Самые первые вопросы, которые зададут обычно вот соискатели будущие, и что вот Татьяна Александровна на них отвечает?
3: Обычно спрашивают, у меня образование какое требуется. Ага. Образование среднеспециальное, про это еще не говорил, либо высшее.
1: Ну, то есть, как минимум, среднеспециальное образование нужно, чтобы
3: да,
1: было.
3: Чтобы не имел судимости, ну, и злостных нарушений.
1: Дипломчик надо будет предъявить,
3: соответственно. Обязательно, военный билет с собой тоже.
1: Сразу про какие-то, там, не знаю, боевые заслуги, моральные качества, спортивные разряды спросят, или это уже потом по ходу выяснится?
3: И обычно и сразу спрашивают, и потом он все равно приходит на собеседование, и со мной, с отделом кадров, выдаются ему направления, необходимо будет проходить медицинскую комиссию и психологическую диагностику.
1: Как себя вести на собеседовании, чтобы Александру понравиться сразу? Говори четко, уходи быстро, да? Вот это как там? Ты же уже, наверное, легко читаешь людей, да?
3: Да быть собой и вести себя искренне.
1: Не надо юлить, потому что Александр все выяснит потом, и с ним вообще шутки такие не прокатывают. Александр, у нас буквально полминутки времени, давай проанонсируем послезавтрашнее событие на Красном кольце, еще раз все пригласим.
3: Ну, всех приглашаю 6 июня субботу на Красное кольцо. Вас ждет экстремальное вождение. Инспектора покажут виртуозное мастерство управления служебным автомобилем. Шоу-программа, интерактивные зоны, также угощения. Будет полевая кухня для детей. Мороженое будет выдавать полицейский дядя Степа ежегодно.
1: Естественно.
3: Начало в 9:30. Начнут работать интерактивные площадки. Заезды начало в 11:00, ориентировочно до 15:00. Также будут идти шаттлы, это с правого берега ТЦ Красноярье, левый берег ТРЦ Планета и ТК на свободном. Время отправления 9:00, обратно в 15:00.
1: Это для тех, у кого нет машины, но кто очень хочет съездить. Так что можно будет возможность доехать и так. Александр, давай в завершении всем напутствие небольшое, как ты умеешь, и пожелание.
3: Всем безопасных дорог, всего хорошего.
1: Всего хорошего.
3: Будьте аккуратны, внимательны.
1: Тебе спасибо.

0: спасибо, что к нам всегда приходишь. Исключительно рады всегда видеть. Ребят, а спасибо вам, что вы с нами, попутчики на рекорде. Хорошего дня, хорошего лета и вообще хорошей недели. И всего хорошего.
1: А мы открываем портал Санкт-Петербург.
0: Почему бы и нет?
1: Погнали!

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Ну, доброго и хорошего утра. Здравствуйте. 7:00 в Петербурге по московскому времени. И мы здесь, самое время начать это утро, по-моему.
3: Привет, друзья. У нас сегодня четверг, 4 июня. Лето осталось 88 дней.
2: 88 дней. Поскорее бы, уже зима, Новый год, вот это все. Мандарины, вкусно, уже вот он.
3: Съешь обратно свои буквы.
2: 4 часа мы с вами, рубрика «Я в эфире» ожидается. Вы можете присылать свои голосовые сообщения, как обычно, в чат мобильного приложения «Рекорда». Про кино пообщаемся. В игру, конечно, сыграем. Это вы против искусственного интеллекта за приз. What факты. С юристом пообщаемся, свои вопросы готовьте. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, на праздники. Какие там сегодня, 4 июня? Какие поводы у нас?
3: День любителей лета, и ты пролетаешь.
2: Ничего страшного, не отпраздную сегодня, отпраздную 1 января.
3: Опачки, славянский праздник, Ярило мокрый.
4: Ну вот я и здесь.
3: Насколько ты мокрый? Там же нет дождя.
4: Я достаточно влажный, чтобы проскользнуть в эфир.
2: День порадования кошачьих богов сегодня, вот, это что-то из Египта, наверное.
3: Так, что-то, мне кажется, я держала в руках. Вы держали в руках журнал «Крокодил»?
2: Не помню такого.
3: Я точно слышала.
4: Я никогда в своих руках не держал «Крокодил».
3: Подожди, но вы слышали же о нем, что
4: конечно.
3: Это легендарный же журнал?
2: У меня такой Мурзилка в памяти остался.
3: Да это вот примерно одного того. День рождения журнала, 104 года. О, 104 года.
2: Всемирный день гаража сегодня. 130 лет как? Не напитка, сразу вам скажу. Это...
4: Купи гараж.
2: Отстань от меня.
3: День машиниста грузоподъемного крана. День крановщика.
2: День корги сегодня. Международный день спойлеров сегодня. На машину.
3: Ой, хотите, давайте спойлер. Вот сейчас кому-нибудь расскажем фильм. Вы какой последний посмотрели? Расскажите спойлер.
4: Я посмотрел «Мандалорец» и «Грогу».
3: Так, а ты?
2: Mortal Kombat, полная фигня, не смотрите.
4: Второй ты имеешь в виду.
2: Вот вам и спойлер, да, новый, который.
3: А я в кино смотрела вот эта драма, смотрите.
4: Так это же не спойлеры, это советы.
2: Предлагаю от гаража сегодня оттолкнуться. Кто вы из гаража?
4: Что вы в гараже?
2: Что вы в гараже? Кто вы в гараже? Да как хотите, голосовым нам запишите, там очень много всего. Я подъемник, ты кто?
3: Я женщина, снизу смотрю на все.
2: Пусть так.
4: Вы какой-то продвинутый. И я вот эта баночка с инструментами, с болтики всякие, шурупчики.
2: Не, я головка на 10, которая теряется постоянно.
3: Когда собрали всю машину, а ты потерялся?
2: Да, обычно нет.
4: Которая весь год не нужна, а тут на тебе, где она?
2: И все. Что и кто вы из гаража, нам записывайте голосовыми сообщениями в чат мобильного приложения «Рекорда». Мы погнали.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: гороскоп на сегодня.
1: На 4 июня, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее.
3: Тельцы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно.
1: Близнецы, оптимизм, вот что сегодня движет миром и в частности вами.
2: Раки, упрямство, прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного.
3: Львы, ваши ноздри щекочет запах запретного плода. Вы все равно его получите, но надо ли спешить?
1: А где вы в последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблем? Пусть так и останется.
2: Весы, прекрасный день. Как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых.
3: Скорпионы, сегодняшний день хорош для перемен. Любых.
1: Стрельцы, сегодняшний день потребуют от вас перемен.
2: А козероги, сегодня вас спасет лишь терпение, терпение, еще раз терпение.
3: Водолей, сегодня вас может обуять страшный грех, гордыня.
1: Рыбы, ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении. Всем хорошего дня, друзья.
0: Record. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Если вы случайно упустили тему сегодня рубрики «Я в эфире», то все очень просто. Что или кто вы из гаража? Ну да, поэтому записывайте нам голосовые сообщения, пока мы расскажем вам из актуальных новостей, что там. Значит так, ребята, печень и две почки свиньи впервые пересадили человеку в одно и то же время. Китайские врачи провели эту успешную операцию. Все.
1: Так это давно известно, что органы свиньи подходят для человека.
0: За 5 дней наблюдения все органы работали нормально, хотя уже через 36 часов появились первые признаки отторжения.
1: Ну, все-таки это свинья.
0: Класс, если ты был доктором.
2: Совсем соглашается.
1: Слушайте, очень давно испытывали инсулин. Ну, так. То есть тем, кто инсулинозависимые, диабетики, вот брать там определенные органы, определенные там вещества, пересаживать их человеку от свиньи, чтобы вот снизить эту...
0: Я вот что подумал, а не больше ли они по размеру? Вот печень, две почки, или они под такого же размера, как у нас человеческий?
1: Ну, так
0: я-то не доктор, да.
1: Найди себе поросенка подстать.
0: А, нужно вырастить себе поросенка, хранить его, кормить, да, чтобы он с тобой ходил. Донор твой такой.
2: А почему именно вот свиней стали? Ну, почему не других животных, правда? У меня тоже большие вопросы.
1: Больше...
2: Мы и так часто ведемся, как свиньи. Почему я именно
1: тебе
2: свиней?
1: Слушай, у нас ДНК на какую-то часть совпадает с бананом.
2: Да, радуйся, это я знаю. Ну почему вот. Не от банана берут почки?
1: У банана нет
2: печень.
1: Почки.
0: Подготовь для себя перепелку личную, я не знаю, если хочешь.
2: Лису, я хочу, может, лисы.
0: На здоровье.
1: Представляешь, когда вот эти операции достигнут успеха, ты будешь приходить как в мясную лавку. Мне, пожалуйста, почки. Сколько вешать? Ты можешь мне что-то сказать?
0: Говяжий язык, пожалуйста. Вы есть или себе.
2: Сердце медведя.
0: Это есть.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Санкт-Петербурге ликвидировали последствия атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, накануне утром дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. В результате пострадали 4 человека, их состояние врачи оценивают как стабильное. Россия потребовала от Франции предоставить консульский доступ капитану танкера «Тейгар», который является российским гражданином. Судно было задержано 31 мая в международных водах Атлантики кораблями ВМС Франции при поддержке Великобритании. Wildberries создаст собственный мессенджер. Основательница компании Татьяна Ким рассказала, что сервис уже несколько лет разрабатывается для внутреннего общения сотрудников и сейчас работает в тестовом режиме. Свежая порция новостей уже через час, а пока подписывайтесь на наш канал Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд, реклама.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем. Про гараж сегодня. Что и кто вы из гаража? Сейчас узнаем. Голосовых очень много, не все успеем послушать точно. Евгений, с него начнем.
2: О, доброе утро, вейкаперы. Это прям моя тема, потому что я занимаюсь сваркой автомобилей, также восстановлением после ДТП, поэтому, наверное, я и есть сам гараж, потому что во мне есть все, и сварка, и болгарка, и баллоны с разными газами под аргон, CO2, в общем, и ключи, и гайки, и болты, и рожковые. В общем, я очень большой функционал, поэтому, скорее всего, я и есть сам гараж. Всем доброе утро.
3: Ну, как-то простенько об этом надо говорить. Я и есть гараж.
1: Девочки, наверное, вообще не поняли, про что
4: сейчас говорим. Это прям как я есть груд.
3: Да.
1: Алексей.
5: Привет, вейкаперы. Доброе утро, страна. Кто я из гаража? Ну, наверное, буду мангалом. Я тот мангал, который... На самом деле люди приходят машину починить, достают меня, начинают жарить шашлыки, и потом опа-опа-опа-опа.
1: Отдыхаем хорошо, хотелось добавить. А есть такое тоже. Василий.
6: Радио Рекорд, доброе утро. Я та самая долгожданная холодная бутылочка водки в гараже.
1: Чтобы дорогая не увидела, я там стою, я где-то спрятан.
4: О, это не одна, он нам еще писала холодная бутылочка.
3: Ой, их две уже.
4: А, да?
3: Прячется.
1: А две это уже компания, да. Это уже хороший вечер. Александр.
7: Всем здравствуйте. А я, знаете, я мотор от лодки, который в гараже находится, и ты у бати спрашиваешь, а чем мы не пользуемся мотором-то, чем мы гребем-то этими веслами? А батя говорит, да ну его нафиг, он тяжелый, его доставать, а потом его еще и ставить назад. Нормально все.
1: Да-да-да-да-да, так и есть. Артур следующий.
8: Ребята, я вот эта вот железная щетка в гараже, чтобы где-то почистить, что-то сделать. Но вот сейчас вот настроение кого-нибудь поцарапать, напакостничать. Вообще я вот человек хороший, но когда я сажусь за руль, такой редкостной тварью становлюсь.
1: Исповедовался только что в прямом эфире.
3: Все знаете, за рулем он редкостный.
1: Да. Алешенька, сынок.
9: Доброе утро, ребят. А я вот паук, который сидит в углу в гараже и уже насмотревшись, как мужики перебирают машину, мечтают тоже какую-нибудь машину перебрать. Но у меня лапки. Я жду, когда радиоактивный мужик меня укусит, и я превращусь в человека. И, может быть, даже переберу или, да, может, соберу ладу. Хотя можно. А зачем?
1: Ай, актуалочка. Артем.
10: Всем привет. Артем, город Бийск. На данный момент я строитель и реконструктор своего гаража.
1: Создатель. Мы нашли создателя гаража.
3: За 7 дней он его соберет.
1: Сергей.
11: Привет, вейкаперы. Привет, страна. А я сегодня тот, кто, как Плюшкин, из гаража и в гараж все тащит, тащит, тащит. И когда все надо, у меня в гараже все всегда есть.
1: Да, только не найти, как обычно, где это все лежит, да?
3: Но оно точно есть.
1: Да, ну не успели все послушать. Мне грустно теперь. Придется закрывать гараж на утро.
0: Вейкаперы. На рекорде.
12: Новый трек на рекорде. Now, The Warning. Two

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно, с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Эй, салют, это Радио Рекорд, на связи Настя Никитина. Не отвлекайтесь, будет громко, смешно, с намеком на спойлеры. Поехали. Друзья, с этого четверга в прокате режиссерская версия «Убить Билла». Квентин Тарантино наконец-то сделал то, что хотел 20 лет назад. 4 часа цельнометаллической резни, полный цвет, никакой цензуры и никаких разрезанных конечностей. Аниме-вставка стала длиннее, а дом голубых листьев краснее. Да, второй том по-прежнему больше говорит, чем рубит, а монологи Билла о Супермене хочется перемотать даже в идеальной версии. Но невеста Умы Турман, Орен Иси, Люси Лью и весь этот женский отряд крутости не устарели ни на день. Так что если вы фанат, смотреть обязательно. Всем остальным будет слишком длинно и слишком душно. Мои 6 из 10, 18+. Народ, 4 июня в кино настоящий праздник для всех, кто живет в соцсетях и держит дома пушистика. На экраны выходит семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино». Помните лабрадора и сфинкса, которые собирают по 150 миллионов просмотров в месяц? Ну да, тех самых. Теперь у них не ТикТок, а полный метр. Звезда Дэнни получает рекламный контракт, приезжает к агенту и на время расстается с котом Мэнни. Пока лабрадор осваивает гламур, его друг ждет, переживает и напоминает, никакой успех не заменит тех, кто рядом. В кадре также Степан Дивонин, Ольга Винникова, Дмитрий Хрусталев и фигуристка Евгения Медведева. Без компьютерной графики и нейросетей, только настоящие лапы и усы. Фильм смешной, добрый и откровенно сентиментальный. Идеально для похода в кино с детьми или если вы давно не ревели над историями про хвостатых. Главный посыл – лайки – это круто, но любовь важнее. Мои 8 из 10. 6+. На этом все. Дэнни и Мэнни машут вам лапой. Я же, Настя Никитина, машу рукой. Всех крепко обнимаю. Всем пока. Это Радио Рекорд.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 8 ровно в Петербурге. Не забывайте, что в этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень даже пригодится.
2: И 8 ровно, и 4 июня, и четверг.
3: Это магия чисел какая-то?
2: Да.
1: К новостям, ребят, сразу там в Питере школьница сдавала ЕГЭ без нижнего белья. Все видели эту новость. И честно, не копался в этой истории. Там все из-за того, что загремела она в рамке, засветилась, заиграла.
2: Да, и чтобы ее допустили, ей пришлось пойти в уборную и снять, грубо говоря, вот это все.
1: Подробности, по-моему, разбирательства ведутся до сих пор. Не будем в это как-то вмешиваться. Но про экзамены поговорим, да? Тема, по-моему, интересная вообще, в принципе. Какой вам запомнился экзамен? Вот, давайте!
2: Слушай, ну на самом деле, мы когда последний раз обсуждали, появилась куча интересных схем, как списывать. Я даже была удивлена, там люди заморачивались настолько. Вы, наверное, тоже практиковали, да, с ухом,
3: наушник?
2: Как, с наушником, и кто-то в туалете там вам что-то надиктовал.
1: Нет, конечно, это дорого. Зачем?
3: Не, у меня кореш сдавал мини-наушник, который погружается в ухо, и ему, да, надиктовывают. Даже что-то получилось.
2: Я обожала рассовывать вокруг талии. У меня была куча, шпаргалки, либо... Причем эти шпаргалки были переданы с какого-то другого вообще человека. То есть кто-то заморочился, написал все. И ты потом берешь все это готовое, раскладываешь вокруг талии. И потом как-то нужно достать.
3: Представляешь, ей передавали шпаргалки с другой талии. Уже потертые такие, некоторые липкие.
1: У нас девчонки чулки прятали, я помню.
2: Я писала на ногах у себя.
1: Да, ручки прозрачные. Штрих-коды зашифровывали. Была такая тема, можно было отсканировать.
3: А учить нет, никто не пробовал.
1: Стас, конечно, пробовали.
2: Подожди, есть же теория о том, что когда ты пишешь себе шпаргалку, ты уже на самом деле учишь. Смысл шпаргалки... Просто, если тебе кто-то отдал шпаргалку, ты ничего не знаешь. А если ты сам ее написал, ты уже как минимум там что-то запомнил.
3: Не, у нас кто-то умел делать шпаргалки, кто-то, знаете, вот этот листочки шелестящие. Он такой беспалево разворачивает. Я видел глаза учителя, который нас смотрит, такая, ты даже не паришься. То есть, что за бред? И она даже дождалась, пока он развернул, списал, убрал обратно.
1: Ладно, экзамены есть не только в универе и в школе, правильно? Еще же есть водительские. На водительские права сдают, когда экзамены.
3: Это экзамен
1: тоже...
3: жизни.
1: Экзамен жизни. Мы вообще все экзамены возьмем максимально широко. Повышение квалификации,
2: аттестация, может, у кого-то раз,
1: конечно,
2: в год на
1: работе. Конечно. И вот эти самые интересные истории нам нужны. Какой экзамен вам запомнился? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: На рекорде.

0: Эфире.
1: Про экзамены говорим и какие вам запомнились больше всего. Историю вашу слушаем, читаем. Так вот, Евгений на экзамене по алгебре в школе взялся за решение дополнительных заданий. Думал, наш отличник Кирюха подскажет, а он еще основные не решил. По итогу его списывал не я, а у меня. Кирилл Вахминцев, если ты слышишь, привет от моржа тебе.
2: Очень часто бывали случаи, когда списывают у отличника, а отличник ошибся, и всему классу не повезло.
1: Ну, или когда он не успел решить второй вариант, да?
3: Да, списывайте у хорошистов.
1: У троечников списывайте. Тогда никто точно не спалится.
2: Я сдавал биологию, сдал на 95 баллов в свое время. Помогло, что сидел на первой парте, и камера не видела меня. В итоге сделал себе 28 шпаргалок, приклеил скотчем к ногам.
1: Кстати, сегодня же, по-моему, ЕГЭ по-русскому, да, у школьников, если я не ошибаюсь? Да.
2: А ты откуда знаешь? Ты теперь стал за школьниками следить?
1: Нет, я просто в СМИ посмотрел. И этот шаман подсказал мне, он же спел песню, да, вы знаете, он переделал трек «Я русский» на «Сдай русский».
2: Серьезно?
1: Да,
3: это смешно.
1: Это смешно.
2: Молодец.
1: Вот я от него, собственно, и узнал. Я не хотел признаваться сразу, что слушаю шамана.
2: Хорошо полезал, Байкал.
1: Думаю, не от этого пошло. Голосовое есть от нашей слушательницы, послушаем.
4: Был случай, сдавали экзамен по британскому английскому, такой какой-то там, не знаю, продвинутый уровень был, и это все дело было после днюшки двухдневной, сдавали все на адреналине, вот, в итоге я была какая-то очень там типа отличница, но мне всего лишь 4 поставили, потому что темп речи был как у большого-большого тормоза. А еще сдавала на права, был экзамен на серпантине. Ну, это просто жесть.
1: Вот, сразу два экзамена.
2: На серпантине вообще действительно жесть.
1: На серпантине. Там только дрифтом сдавать надо.
2: А я помню экзамен еще после школы в 80-х. Я по геометрии выучил только один билет про теорему Пифагора. И мне попался именно этот билет. И сдал экзамен на отлично.
1: Полина, экзамен по брейдингу. Плести нужно было афрокосички на модели. А так как я одна из 1000 мастеров, которая умеет плести сама себя, я и была своей моделью, и плела саму себя. Вот такой вот экзамен был интересный, это, Полина.
2: Кстати, это реально очень сложно.
3: Если нужно было дать оценку, то есть то, кому ты делаешь, она сидит такая, заплелась и говорит, как вам? Мне все нравится, ты лучшая, это 5. Представляешь?
1: Да, с таким экзаменом сразу бы забрали. Поехали дальше.
2: Последний экзамен по химии, она мне никак не давалась. Первый зачет сдала с 3-го раза. Препод этакий 40-летний девственник. Глаза на нас девчонок боялся поднять. Но за предмет докапывался сильно. На итоговый экзамен я надела юбку покороче. Шпоры были в цвет этой юбки. Написала на твердую 4. На доп. Вопрос ответила. Он прям негодовал. Где шпаргалка? Где? А я демонстративно разводила руками. Ну, типа, смотри. Он краснел и уходил за свой стол.
1: Ну, у вас у девчонок есть этот доп, вот юбка. Вы можете ее накинуть, и все, и удобно отгибается. Там.
2: Ну,
1: Ничего,
2: ты
1: просто.
2: Ты мог широкие штаны надеть?
3: Нет, я просто... Подожди, в Шотландии так тоже могут и парни делать.
1: Ну, например. Какой экзамен вам запомнился, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. И еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекордеры.
1: А вот теперь можно писать «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Скоро выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся и в прямом эфире уже сыграем в игрушку против искусственного интеллекта. Пока про экзамены еще поговорим.
2: Так, мне повезло, что в день, когда у меня было две контрольные по геометрии и физике, где надо рассказывать, у меня пропал голос и рассказывать не заставили. А ответы я списала.
1: А Андрей Кошева одной из автошкол нашу толпу повезли сдавать экзамен в другой город на 4 дня аж. Практики не было вообще. Правильный ответ в теории за час поставили. Практики я сам лично поставил себе, что сдал. В итоге права получили все, даже те, кто не умеет водить. Ой, по скрипту, 20 лет стажа без аварий.
3: Ты представляешь, их повезли в другой город всех сдавать, знаешь, с одной целью, чтобы там все покутили и были трезвые водители, которые вернут их обратно.
1: Да, думаю, они думали, что там они не найдут магазин, да?
2: Сдавали экзамен по математике, на тот момент я ее знала на твердую четверку. Соседка по одному варианту решила у меня списывать. А так как учитель по математике была строгих правил, как только увидела, что списывает, выгнала из аудитории. Но не ее, а меня. И пришлось потом упрашивать ее пересдать предмет. До сих пор обидно. Вот это обидно.
3: Я вот ЕГЭ по математике почти решил задание С самое сложное. Угу. Потому что кто-то с такого же варианта положил лист. Я сидел на первой парте, положил передо мной листочек. И там оказался тот же самый пример. И я успел списать только половину, пока кто-то не накрыл его.
1: Кемир пишет, экс, который студенты сдавали мне по моим старым шпорам. Как увидел, долго улыбался. H1607, привет.
2: Вот это прикольно. Шифр. Это настолько живучие оказались шпоры, что они дошли.
3: Мне кажется, когда ты видишь человека, который по твоим шпорам сдает, надо разыграть сцену из Гарри Поттера. Я принц-полукровка. Там же та же самая фигня была с книгой.
1: Евгений поступал в строительный, выполнил задание по русскому языку и помог соседу. По итогу у меня четверка, у соседа пятерка. Поступили оба.
3: Нормально.
2: Весело. У меня был случай на экзамене по физике. Пару билетов было, которые я плохо подготовила. Я сделала на них шпоры. Надела широкую юбку. Когда начался экзамен, положила под юбку все шпоры. Преподаватель был очень внимательный. На все подглядывал. Но под юбку не решился заглянуть. Сдала на 5.
3: Вот представляю, когда девочки говорят, надела широкую юбку. И вот эти, знаете, царицы, которые с кринолином. Вот она заходит. Вот 4 места заняла. Такая.
2: 4 подъюбника, да.
3: Сидит так. У меня нет шпор. А все из бумаги.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Софит одобрил закон об аресте имущества и счетов релокантов за правонарушения, которые власти считают направленными против интересов России за рубежом. Речь идет, в частности, о призывах к санкциям, дискредитации армии и злоупотреблении свободой массовой информации. В России готовят законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщают источники РБК. Одновременно глава ВПРФ Игорь Шувалов заявил, что власти также работают над созданием негосударственного пенсионного фонда, контрольный пакет которого будет принадлежать государственным организациям. Россиянам предложили бесплатно раздавать заброшенные дома в деревнях. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы из фракции «Новые люди». Речь идет о бесхозном жилье, находящемся в муниципальной собственности. Получить такой дом можно будет при одном условии. Его нужно восстановить и жить в этом населенном пункте. Еще больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: скейтбол.
1: Потому и не кусают.
2: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116 784 739 21 30.

0: вейкаперы на рекорде. И что это?
1: Сразиться с искусственным интеллектом Александр. Саш, привет.
2: Привет, привет.
3: Саша, доброе утро. Из какого ты города?
2: Я из города Тихорецк, Краснодарский край.
1: Классно. Экзамены давно сдавал какие-нибудь?
2: Ну еще в школе, наверное, лет 20 назад.
1: Списывал?
2: Ну и на права лет 15.
1: Списывал, честно скажу?
2: Ну, пытался, честно так скажу.
1: Не вышло, что ли, или что?
3: По голосу слышно отлично.
2: Ну, там вопросы попались, которые я как раз учил. Не приходил, не пришлось, скажем так.
1: Наконец-то человек учил.
3: Человек учил.
1: А как вы посмотрите?
3: Подожди, а ты даже не выкидывал это в форточку, не высовывал, не кричал «халява, ловись»?
2: Нет, не выкидывал.
4: А как же несправедливо? Ты готовил шпаргалки, готовился к тому, что будешь списывать. Приходишь и все знаешь. Что тогда делать? Хочется, ну... Ну ладно, не, молодец, что сдал.
2: Ну не красавчик. Знаю, так получилось.
1: Надеемся, сейчас все получится. Саша, у нас игра «Битва с искусственным интеллектом». И какие правила?
3: Ну здесь мы в тебе уверены, если ты экзамены не списывал, а это один человек на миллион. Все очень просто, нужно послушать песню. В словах этой песни загадано определенный объект, субъект, существительное, в общем. Твоя задача — постараться понять, о чем идет речь в песне.
1: Готов?
2: Да, готов.
1: Поехали.

0: Вот такая вот песня от искусственного интеллекта, Саш. Что, отгадал что-нибудь в этой композиции?
1: О, ну, мне кажется, здесь про машину что-то поется.
2: Одноэтажный дом для машины, где ее можно помыть, покормить. А как называется этот одноэтажный дом?
1: Помыть, покормить? Заправка.
3: Да.
2: Нет.
3: Нет, это дом. Прям дом. Не временный.
1: Гараж.
3: Идеально.
2: Это гараж.
0: Поздравляем тебя, приз твой. Привет передавай, кому хочешь.
1: Хочу передать привет, естественно, своей любимой жене, Юлии, детям, Владу и Милене, но также всем друзьям из города Тихорецка, кто меня знает или услышал, или узнал.
0: Круто, Тихорецк, привет, и вы все, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.
4: Призовые камеры на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю!
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Пошли. Он говорит, что такое? Это клевая история. Да, да, дослушайте до конца. Крутая история, что?
1: Александр, учитель физики. Дам в годах топила меня в 11 классе, весь в двойках был. На контрольных вставала рядом и следила. Все списывали, а я вообще не мог. А на экзамене в конце года вытянула меня на пятерку, и я благодаря ей поступил в институт. Вот историю, как я положил.
0: Ого.
2: В технаре решал математику быстрее, чем одногруппники. Списывали. В итоге препод, доктор наук по математике, сказал, чтобы я принимал экзамен у своей группы. Мне поставил автоматом. На вопрос, что я не смогу поставить двойку и лишить стипендии одногруппника, он ответил, ну ставь тогда тройку.
1: Александр Медухин. Сдавали один сложный экзамен, сели назад, чтобы можно было списать, но препод настойчиво попросила пересесть на первую парту. Во время экзамена препод открыла у себя на столе папку с ответами и вышла из кабинета. Мы сами себе ответ списали и по возможности дали ответы нашему ряду. По итогу половина группы только сдали этот экзамен.
2: А вот это удача. Помню, в институте какой-то непонятный предмет одногруппник сделала, наверное, одногруппница сделала 100 шпор на все 100 вопросов. Я выпросил всего один, и мне именно этот один попался.
0: Представляете, когда люди говорят, сделали 100 шпор, реально со шпорами приходят на сапогах, лязгают такие, я со шпорами.
1: Юшенко, в школе химии, да, когда при поведении опыт чуть школу не сожгла, видимо, Т9 какой-то, директор присутствовал, была впечатлена, но 5 поставила. Это, наверное, экзамен по химии, надо было смешивать какие-то реагенты, ничего себе, классный экзамен.
0: Да, есть такие опыты там всякие.
1: Я бы тоже такой сдавал.
0: Горючие.
1: Я бы тоже хотел школу в одно время.
0: Я сдавал химию, я сдавал в 9 классе, но учительница сама сказала, чтобы я сдавал, но она помогла. Я проводил опыт отделения соли от песка.
1: Ты отделил?
0: Да, там выпариваешь, все нормально.
1: А, выпариваешь, я думал, сидел прям.
2: На экзамене по философии совершенно не готовился, но прямо перед вызовом прочитал одну запись. Именно это меня спросили. Какое было видение чего-то, не помню там чего, кого-то уже тоже не помню. Ну, а я моральный высший преподаватель. Это восхитительно. Это то, чего я ждала много лет. И начала меня таскать по всяким конференциям, выступать. И пришлось уже учить по-настоящему.
1: Экзамены вспоминаем, какой вам запомнился. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Ну что, ребят, с юристом пообщаемся в этом часе, поэтому вопросы свои присылайте в чат мобильного приложения Рекорда, все анонимно, напоминаем вам. А, ребята, хотели бы вы стать животным каким-нибудь?
2: Нет.
1: А москвичи платят за это 18 тысяч рублей.
3: Это новое развлечение?
1: Да, набирает популярность необычный тренинг, где участникам предлагают перевоплощаться в животных, ползать, рычать, защищать личные границы. Они друг друга лают, я смотрю видосы. Но это как вот эти вот, как их?
2: Ребята, это фурии,
1: да, вот
3: это
1: эти
3: это первый
1: бешеные.
3: Курс любого театрального актерского вуза. Просто, видимо, подешевле за сколько? За один день, там, за 4 часа перевоплощение такая сумма или сколько?
2: Да нет, это два всего дня. Лишь пол-литра паленой. И все, и понеслась.
1: Автор курса, телесный психолог. Вот откуда ноги растут. С 20-летним опытом. По ее словам, практика помогает справляться с агрессией и учиться отстаивать себя. Участвовать могут как пары, так и одиночки. В общем, они действительно тянут вот эти какие-то круги, которые тянут собаки. Какие-то полиэтиленовые, мягкие.
2: Игрушки все.
1: Да, они лают на друг друга.
3: Пожалуйста, пусть они делают, что хотят. Не надо это продавать как терапию.
2: Описывают они, где попало.
1: Я думаю, что да. Иметь территорию.
3: Тапки.
2: Ну да.
1: У каждого какая-то своя лежаночка, возможно.
2: Боже мой, что за бредятина.
3: Это новый
2: что...
3: уровень квадроберов, да?
2: Чтобы научиться быть более человечным, нужно побыть животным. В этом прикол.
1: А мы же экзамены обсуждаем. А какой там экзамен? Или ты заплатил,
3: там
1: и
3: нет
1: все?
3: Экзамена. Там ты заплатил, и можешь повести себя как животное. Понимаешь, здесь как будто бы оправдано. Ты и так ведешь себя иногда как животное, а здесь за деньги и как бы... поглубже копаешься в этом животном.
2: Есть же продвинутый курс, скорее всего, этой фигни. Ты говоришь, кем ты хочешь быть? Он говорит, я вот бойцовская собака. Ты вот, ну, ведешься, а в конце тебя выставляют на бои против настоящего питбуля. И ты должен выиграть.
1: Так, ребята, я здесь открыл вообще, что можно проработать мужчина в практике с полотенцем. Это девушка-тренер берет полотенце, мужчина хватает его зубами и типа тянет, как собака, назад. Пьяные выходки своего отца, унижение со стороны старшего брата, буллинг в детском саду, это из детства мужчина прорабатывает, побои от матери, тети, бабушки и заработать право на выбор своего пути. 18 тысяч рублей, друзья.
3: У меня вопрос, вот у нас так много всего запрещают, может запрещить вот как бы такие курсы?
1: Да телесных психологов.
2: Я не понимаю, как, еще раз говорю, типа, через унижение ты должен что-то проработать. Тебя в прямом смысле говорят, ты пес, ты собака, тяни этот полотенце.
3: Здесь очень классно продают воздух. Давайте, понимаете, тут нужно либо это запрещать, либо давайте тоже все будем торговать вот такой чушью.
2: Если честно, нужно отдать должное психологу. Еще раз говорю, он приходит, конечно, говорит, вы животные. Выбирайте кто, ты крыса, ты змея. Все, я с вами работаю. И люди ведутся на это.
3: Так
2: это
3: вот вопросы,
2: это
3: да.
2: Дар убеждения какой-то.
1: Представляете, приходят 4-5 человек такие, ну мы, значит, черепашки, а это наш учитель.
2: Это наш учитель.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: А вы знали, что в честь Шакиры назвали Асу?
2: Асу?
1: Алеодас Шакирае. Парацитируя на гусенице, эта оса-наездница заставляет ее сгибать и скручивать брюшко различными способами. И ученые назвали паразитов в честь певицы Шакиры, известной своим танцем живота. Она якобы самая талантливая, говорит, вот ты будешь Алеодас Шакира.
3: Но это очень опасные пчелы, кстати.
2: Ну тебя радует это. Ты бы хотел, наверное, чтобы черепаху какую-нибудь назвали твоим именем.
1: Да, зачем?
2: Буряшная.
3: А ты знаешь, как распознать улей этих пчел?
2: Шакирных?
3: Они Шакира, Шакира. Они поют и клипы снимают постоянно.
1: Соседние улей там.
3: Не бьется, это шершни. Это более опасные такие.
1: Ладно, давайте к другому.
3: Подожди, есть Канье Уэст, это черные муравьи.
1: Все круто. Стивен Хокинг, помним, да, такого парня?
3: Так, да.
1: Выдающийся физик-теоретик, да, популяризатор науки, отмечал, что после школы не получал систематического математического образования, а когда Хокинг начал преподавать математику в Оксфорде, преподавал, но не изучал ее, заметьте, он читал учебник, опережая собственных студентов на 2 недели. То есть он как батя такой, сначала прочитал, потом пойду перескажу студентам.
2: Подожди, это великий скам получается, ты можешь пойти преподавать в школу и просто смотреть программу на 2 недели вперед, ту, которую будешь преподавать.
1: Нет, он выдающийся физик-теоретик, не забывай про это не скам, человек действительно шарил в науке.
2: Да, сам признался, что чтобы преподавать математику, читал на 2 недели
1: вперед. У него
2: вперед.
1: IQ какое-то было бешеное, чуть ли не 140, это прям, тоже важно.
3: Прям тесты показывают, бешеное. Можно в цифрах, но бешеное.
1: Еще один факт к вам, на ведущей руке ногти растут быстрее. Если вы правша, на правой руке будет быстрее расти ногти.
2: Про нее.
1: Ну, как это?
2: Ну, я же стригу ногти, я же понимаю,
3: так что... Так поэтому тебе и не выяснить, надо проверить.
1: Так ты только свои стрижешь, а ты вот еще другие подстриги и узнаешь, как, на какой правша вы, левша, какие у вас ногти быстрее.
3: А растут. На ведущей ноге то же самое?
2: Я ведущая на радио.
3: На ведущей растут ногти быстрее, у тебя быстрее, кстати.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем про вопросы юристу. Их можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно. Скоро Света будет на них отвечать. А мы пока экзамены пообсуждаем еще ваши.
2: Мой друг-одноклассник учил билеты по геометрии выборочно, где откроется тетрадь. И 15-й билет находился где-то в середине, и он самый длинный. Он поленился учить, и именно он ему попался. Не сдал, разрешили пересдать, и на пересдаче он вытянул его же. Поставили тройку, лишь бы просто покинул школу.
1: Иван, привет, Радио Рекорд. Сдавал экзамен на водительское удостоверение. Получил я один из 12 человек. Хотел попросить вейкаперов, чтобы поздравили. Вот мою любимую единственную жену с днем рождения. С днем рождения.
2: Учился в военном вузе, Олежка. Был не экзамен, но большое практическое занятие. Получили с товарищем плюс балл за красоту падения. Преодолевали проход в минном ограждении. Была осень, на земле грязь, жижа почти по колено. Было весело. Представляете, плюс балл за красоту.
1: Петькин сын с экзаменами в 95% случаев сказочно везло. Вытягивал самый легкий билет или единственный из всех, которые я знал. Дело было на биологии, 12-й билет, система пищеварения. Помню наизусть до сих пор.
3: Помню.
1: Система пищеварения. Все, Петькин сын, если что, к нему обращайтесь. Он сдал.
2: Был год, когда только ввели ГИА в 9 классе. У меня получилось как-то протащить туда телефон. Не получалось решить какое-то задание. Пишу брату, мол, помоги. Я сижу возле окна, и вдруг в окно стучится кусок дерева. Этот гений ничего лучше не придумал. Привязал ответы влажной салфеткой к дереву и передал мне. А мы находились, если что, на втором этаже.
1: Тут креатив. Креатив. Это уже хорошо. Такого не хватает. Какой экзамен вам запомнился? Как сдали, не сдали? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сроки завершения специальной военной операции зависят от того, насколько быстро будут достигнуты ее цели. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Россия готова продолжать боевые действия столько, сколько потребуется. При этом дипломат подчеркнул, что попытки союзников Украины повысить ставки в конфликте, по мнению Москвы, обречены на провал. Введение техсбора на электронику, продаваемую в России, могут перенести с 1 сентября на 1 декабря. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак, отметив, что решение уже обсуждено. Министерство рассчитывает, что новый сбор станет одним из источников финансирования для развития российской электронной промышленности. Кота Леопольда превратят в героя полнометражного фильма, а съемки игровой картины по мотивам знаменитого советского мультфильма планируют начать осенью этого года. По словам продюсеров, история обладает большим прокатным потенциалом, а сам Леопольд выгодно отличается от многих современных героев умением сохранять доброту и спокойствие. Свежая порция новостей уже через час, а пока подписывайтесь на наш канал Радио Рекорд в Макс.
2: Да все без нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: Радио. Вата факты.
1: Были уже с юристом. Мы сейчас работаем, а кто-то получит по голове. Светлана Копылова на связи с нами, действующий юрист. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос от девушки. Если я, как обеспокоенная мама новорожденного ребенка, обратилась в органы опеки на действия отца ребенка, в скобках бывшего мужа, а бывший муж узнал содержание заявления от опеки и подал иск в суд на честь и достоинство с взысканием моральной компенсации 500 тысяч рублей, присудят ли мне выплачивать, потому что оскорблений не было, каждый изложенный факт был подтвержден документом?
2: Смотрите, ситуация с исками о защите чести и достоинства следующая. Действительно, если лицо излагает в ваш адрес факты, которые не имеют подтверждения и при этом признаются судом порочащими вашу честь и достоинство, то, безусловно, может быть присужден компенсация морального вреда лица, которое, так скажем, пострадало. Но есть и хорошая новость конкретно для этого слушателя. Это компенсация 500 тысяч рублей, конечно же, невозможно. Чаще всего в такой категории дел компенсация составляет 5-10 тысяч рублей. Ну вот где-то в этой области, так скажем. Компенсация 500 тысяч рублей, конечно же, невозможно. Но, тем не менее, рекомендую, так скажем, обратиться к юристу, и если действительно иск уже подан, то будьте готовы доказывать те обстоятельства, которые вы изложили в заявлении, и каким-то образом их подтверждать.
4: А сразу же видно, да, вот этих людей, чья честь прям затронута, они же оскорбили, хочу миллион, 100 тысяч миллионов.
3: У меня вообще не очень понятно, как он узнал текст иска, который был подан в опеку.
4: А так ему же копия должна.
2: Наверное, сотрудники органа опеки сообщили ему.
3: И поэтому он оскорбился.
2: В том числе.
1: Следующий вопрос. Ситуация такая. Супруг уволился полгода назад. Вчера от банка приходит СМС о том, что на него открыли зарплатную карту, и карту он может забрать у работодателя. Насколько это законно, и что делать в такой ситуации?
2: Думаю, что произошла какая-то техническая ошибка. Вероятно, допустим, в базу кто-то, допустим, внес ваши базу работодателя, внесли ваши сведения, несмотря на то, что вы уже были уволены. Поэтому я думаю, вам стоит связаться с работодателем и выяснить, если ни с чем вам предлагают получить такую карту, если вы уже не являетесь.
3: А может, наоборот, надо забрать карту, а на ней там 3 зарплаты.
4: Или муж обманывает.
2: Может быть и такое.
4: И он работает.
2: Лучше предварительно разобраться, потому что если эти деньги все-таки вам не полагались, то потом они также могут быть взысканы с вас в суде, плюс какие-нибудь судрасходы еще в отпуске. Еще там же это не нужно. Поэтому лучше быть честным человеком и предварительно во всем разобраться.
1: Классно. Свет, спасибо большое за ответы на вопрос.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска», «Лилола», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вере больше половины группы решили купить вообще экзамен. Препод вредный был. Предмет сложный. В общем, там без вариантов. Я не стал, денег не было. Но и учить не хотел. Знал один билет, так и пошел сдавать. И вытянул именно его, кое-как получил тройку, счастливый ушел на летние каникулы. А те, кто хотели купить, никто не сдал. Препод сказал, что это оплата за доп. Занятия, которые он проведет в сентябре.
1: Слушайте, ну это же магия какая-то. И когда в техникуме шел на ГОС, я специально уже ничего не учил, потому что поступил в Петербург на тот момент. Пришел и вытянул именно тот билет, который, ну, знал. Повезло. Ну,
2: это, кстати, часто вот тоже такое же. Сдавал экзамен по истории, с 20 билетов наизусть знал только первый. Он единственный, который я учил, вытянул его.
1: Ой, это же знаменитая история, байка, где чувак учил один билет. Все говорили, ну зря ты так делаешь. А он пришел на экзамен, вытягивает рандомный билет, говорит, ой, несчастливый 13-й, и засовывает его обратно в кучу. И после чего препод говорит, нет уж, вытянул 13-й, рассказывай его. И он, а он как раз его и учил.
0: Угу. Никита рассказывает, мне запомнился ЕГЭ, я как раз попал под первый раз сдачи в Москве. Дали два листочка, на первом были задачи, на втором таблицы с квадратиками. Записывайте ответы якобы. Я крестиками нарисовал букву Z и сдал. В итоге по русскому языку получил 4. Там и с проверками же, да, были какие-то проблемы в машинном обучении. Видимо,
1: первый же вообще могли не зачитать тебе правильные ответы, потому что крестик выходил за рамки квадратика. То есть, да? Если ты неправильно поставил, да, крестик чуть-чуть, там все автоматически.
2: До сих пор так, нет? Я вообще не знаю, как я ЕГЭ, вот тоже, по-моему, первый год было. Я не знаю, как я 99 баллов написал из 100. Мне кажется, это какая-то загадка.
0: Давайте по голосовалке посмотрим, там, какой экзамен вам запомнился. Конечно же, большинство на водительские права, когда сдавали 39%, на втором месте у нас это в университете. И на третьем месте это в школе. Вот такие итоги.
3: На рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ну что, в этом часе ждем ваших вопросов. В конце шоу обязательно на них все ответим. В чат мобильного приложения рекорда их присылайте. Интересная новость про кошек, а мы не знали. Кошки ложатся на ноутбуке, бывает, когда работаешь, не из-за тепла, а чтобы доминировать.
3: Доминируют.
2: Да, и хотят доминировать надо.
4: Они просто управляют нашим графиком.
2: Все дело в запахе хозяина. По словам зоопсихологов, на тепло пушистым вообще все равно. Им важен сильный запах, который вы оставляете на клавиатуре. Постоянно же работаешь, вот эти вот выделяются там какие-то потовые железы. Да. Которые вы оставляете, да. И кошка ложится сверху или потирается об устройство, чтобы оставить на нем свои метки и тем самым занять территорию, потому что кошка считает себя главной в доме.
4: Главное, чтобы она не начала думать, что компьютер — это тапок.
3: Есть такие, которые могут и напрудить.
4: Серьезно?
3: Технику. Конечно, им все равно.
2: Есть обидчивые же очень кошки.
3: Да?
2: Да, я знаю, что некоторых дома, если обидели, она обязательно где-нибудь напруденит в какую-то вещь.
4: А ты водил свою черепаху к черепашьему психологу?
2: Да нет, конечно. Мы адекватные, я и моя черепаха.
3: Я представляю мужика, правда. Кошка очень обидчивая. Это она в поисковике ввела вот эти запросы. Не я. Мне не нравятся мулатки.
2: Это она тысячи товаров с УБ заказала. Да. Я вообще ни при чем.
3: А представляешь, если кошка, ну, она ложится туда, где часто, ну, вот, остаются отпечатки хозяина, то приходишь, а она на бутылке такая сидит. Жена такая, я знал, что ты прикладываешься.
2: В лавках.
4: У меня в лавке.
3: Такая.
2: В общем, знаете, коты хотят нас подчинить.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про журнал «Крокодил».
2: Нет, что? Мы же не могли его вспомнить. Мы сегодня про крановщика. Сегодня отмечается день машиниста грузоподъемного крана. И в чате много писали, что поздравляем с днем крановщика. Поэтому, ребята, все, кто в этой сфере, поздравляем. Интересные факты про именно эту профессию. Вы знали, что среди крановщиков входит байка, что крановщик становится мастером своего дела лишь тогда, когда может поднять и опустить на крюке полное ведро воды, не пролив ни единой капли.
3: Круто. Тест такой?
2: Но, да, тест.
3: Слушайте, для некоторых крановщиков не водичку туда нужно наливать, чтобы жижа была по цене, надо, наверное, что-то.
2: Ну, возможно. Крановщик не только, кстати, мужская профессия, но и женская. На 100 крановщиков приходится 2 барышни-крановщицы, которые имеют право на досрочную пенсию. Вот, да, интересный факт, что это опасная профессия, и на пенсию там действительно выходят раньше.
3: Молодцы, девчонки, что не боитесь.
2: Если что, постамент крана, вот эти тяжелые бетонные плиты, весит 130 тонн. Это почти столько же, сколько синий кит. Mm-hmm. Представили?
3: Mm-hmm. Зарплата. А он тоже звуки такие вот издает?
2: Какие? Кран?
3: Да.
2: Нет, не знаю. Интересный факт, что работать на кране запрещено при силе ветра свыше 12 метров в секунду. Также в кабине крана есть обогреватель и кондиционер, но нет туалета. И приходится либо терпеть, или спускаться вниз. А если что, смена как минимум, по-моему, 8 часов.
3: Или ждать ветра, чтобы развеяло.
1: Не, или кричать вниз: дождь идет, у меня уже дождь, и у вас будет дождь.
3: Там, скорее всего, извините.
2: Ну, возможно.
3: А ты же в курсе, что изначально краны не были самодостраивающиеся? Вот была у тебя вот эта башня, и все. И чтобы достраивать небоскребы, приходилось весь этот кран поднимать полностью. И только потом придумали блочные краны, которые вот он поднялся на определенную высоту, сам себя достроил, и все. Да, это я так показываю, достроил.
2: Слово, кстати, кран происходит от голландского кран, что означает журавль, и означает механизм для подъема и перемещения больших тяжестей.
3: Ну, они же так все могут делать. Это слово микрофон происходит от
2: микрофон.
3: Полка, пролка.
2: Пролк, ты тоже Стаса назван в честь Стаса.
3: Так и есть.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 4 июня сейчас.
2: Овны, вы знаете, чем живет и дышит ваш любимый человек? Прочитайте его любимую книгу, попросите у него диск, и, возможно, это вас сблизит.
3: Тельцы, сегодня ваша поддержка очень пригодится вашему любимому человеку, однако вы вряд ли услышите просьбу о помощи.
1: Близнецы, в этот день ваша половинка будет нуждаться в вашем повышенном внимании.
2: Раки, вы желаете с головой погрузиться в работу, предпочитая профессиональные интересы семейным. Будьте осторожны, не уделив сегодня семье достаточно внимания, вы рискуете вызвать неудовольствие.
3: Львы, ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи.
1: Девы, сегодня в вашу личную жизнь может войти некто неожиданный и незваный.
2: Весы, в этот день вы можете обидеться на любимого человека за неподобающее, на ваш взгляд, отношение к вашим родственникам, друзьям и другим близким людям.
3: Скорпионы, сегодня вашего любимого человека будут обижать какие-то ваши слова или действия, в которых вы ничего обидного не видите.
1: Стрельцы, сегодняшний день ничем не будет отличаться от тысячи таких же дней.
2: Козероги, сегодня вашему партнеру предстоит нелегкий день, и только вы сможете сделать все возможное для того, чтобы день этот стал для него куда светлее, ярче, солнечнее и радостнее.
3: Водолеи, сегодня вам стоит вспомнить о человеке, которому вы были неравнодушны несколько лет назад.
1: А рыбы, постарайтесь сегодня быть максимально уверенным в ваших силах, тогда ваша вторая половинка ответит вам взаимностью. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: В новых российских самолетах появится Wi-Fi. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации, отметив, что доступ в интернет будет работать на отечественном оборудовании. Кроме того, конструкция лайнеров предусматривает установку бортовых развлекательных систем. Венгрия предложила стать площадкой для переговоров по Украине. С такой инициативой выступил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, Будапешт готов оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а также принять возможные переговоры по урегулированию конфликта. 4 российских школьников удалили с ЕГЭ уже в первый день экзаменов. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, один выпускник попался на использование телефона, еще трое на шпаргалках. Нарушения зафиксировали во время экзаменов по химии, литературе и истории, которые проходили 1 июня. Еще больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: «Радио Рекорд» представляет «ВК-фест». 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург, УКН 116-784-739-2130.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Ну а что там сейчас?
2: Отличную схему, девчонки. Внимание. Подруга одалживает у хозяйки пса, чтобы знакомиться с мужчинами.
1: Ага.
2: Это на самом деле рабочий способ. В общем, у героини реально живет пес, и она просто заметила, что подруга один раз погуляла, второй раз погуляла. Потом эта подруга поняла, что на нее обращают внимание собачники, она начинает знакомиться. Она завела Инстаграм, давай туда выставлять собаку. То есть, понимаешь, у нее полное ощущение, что и у людей складывается, что это ее собака, а героиня не понимает, как вообще себя вести.
3: Так там надо было посоветоваться, может, это плохо, что с ней все знакомятся.
1: Так, с ней знакомятся из-за собаки?
3: Да.
2: Подруги. Это, да, лишний, грубо говоря, повод знакомиться. И подруга поняла, что это классная тема. И стала просто просить как можно чаще собаку. И потом...
3: Потом поймешь, что ей хорошо. Вообще, в принципе, собака же заведет себе такую же.
2: Она реально начала в соцсетях называть пса как будто бы своим. Это, как понимаешь, кража имущества, кража пса ради своих меркантильных и не только интересов.
3: Пес второй пилот.
1: Реально, пусть из приюта возьмет такую же просто и все. И
2: а она по какой-то причине не может взять, понимаешь? У нее по соцсетям есть пес, а и для гулянки есть пес, а для всего другого в этой жизни нет пса.
3: Представляешь, у нее аллергия.
2: Возможно, да.
1: Так, у меня горячая новость. Там Макс перестал присылать пуш-уведомления на iPhone.
2: Да, кстати.
1: Будьте внимательны. Макс удалили из App Store. Там уже разработчики разбираются. Ну, пытаются разобраться, по крайней мере. Насколько мне известно, App Store очень долго присылает ответные письма. И уведомления могут не приходить пользователям iPhone. У Android все в порядке.
3: У меня все отлично.
2: Уведомлений вообще нет.
1: Поэтому, если у вас Макс, и вы там работаете,
2: заходите
1: сейчас,
2: периодически.
1: Заходите, да, как можно чаще.
3: Еще
1: уведомления
3: раз
1: не увидите.
3: Еще раз повторите, пожалуйста. То, что Макс, это хорошо, что все отлично, я скачал.
1: Может, ловит-то и ловит на парковке, но вот. Открывать.
2: Но не уведомляет пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня. Красное кольцо. 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. При поддержке Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
8: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что, немного вопросов прилетело, да? Друзья, на них нужно ответить. Вот Антон нам про эфир закидывает, когда новый трек КШИР будет в эфире днем. В общем, все вопросы касаемо эфира мы переадресовываем нашему музыкальному редактору. Поэтому, если у вас есть такие, мы просто в эфире на них не можем ответить, но закидываем тем, кто может.
1: Может, он ждет трек прямо от нас?
0: Может быть. Вот вопрос. Нормально ли я придумал гороскоперы? Вдруг вам не понравилось? Да вообще нормально.
2: Гороскоперы? Ну, вообще мы сокращаем, поэтому не хотелось бы в название переезжать.
0: Нормально

0: эфире.
1: Какой трек запомнился вам в эфире рекорда больше всего?
2: Здравствуйте. Положительный?
1: Мне очень запомнился Диентес, когда он появился, он куда-то был необычный. Это было, по-моему, позапрошлым летом еще или прошлым. До сих пор мне нравится.
2: Диентес. Я когда хочу взбодриться и вспомню, что типа надо что-то делать, вспоминаю «Майорку». И трек такой же.
0: Ну подожди, ну это правда. У меня краткосрочная память. У меня каждый месяц, грубо говоря, можно выбрать какой-то хороший трек.
2: Сейчас помню, проверим
0: что,
2: память.
0: Я помню, что долго вот Intelligence был, не помню, Anxiety, по-моему, трек. Потом, не знаю, сейчас мне нравится и Газу, и Майорка, и простите. И ты знаешь, реально, я поняла, что все слушатели делятся. Она либо раздражает, либо нравится. Ну, то есть она неровная.
1: Почему ребенок 2 года понимает, как разблокировать мой телефон, но не понимает, что такое горшок, хотя мы его постоянно вводим на него? Так заблокируйте горшок.
2: Просто про это еще не было ТикТока. То есть все нормально. Снимите ему.
1: Кстати, да, вот странно, да, дети умеют все в технике. В правильное место сходить бывает не могут.
2: Лайфхаки для детей видео.
1: Я даже не знаю, как детей к горшку приучают. Что делают для этого? Есть какие-то там лайфхаки?
0: Есть, конечно. Ну, почитай, есть определенные схемы. Это нужно делать, да, в
2: как котиком, где обычно он оставляет, ты туда ставишь горшок, и он понимает, что надо туда.
1: Стас, себе вопрос, как проехать зайцем быстро?
2: Как проехать зайцем на Волге?
1: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся в 7 утра. Как обычно, с вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
0: Отличного дня, ждем пятницу завтра.
2: Всем хорошего дня, пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

8 час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, как часто вы встречаетесь со своими друзьями? Вот есть такая информация о том, что люди стали официально меньше разговаривать. Мы произносим примерно на 120 тысяч слов реже каждый Новый год. Исследователи проанализировали 1000 аудиозаписей и нашли странный провал. Среднее число произнесенных слов в день упало примерно на 28%. Раньше люди говорили около 16 тысяч слов в день, а теперь 11. Для понимания разницы, это почти целый роман, который мы просто перестали произносить. А виновники, вот, возможно, это смартфоны, переписки, удаленка и жизнь, где проще отправить реакцию, чем поговорить. Что думаете вы, ребята, на этот счет? Может быть, вы стали, наоборот, больше общаться, может быть, меньше, может быть, больше переписок. Кстати, вот что вы любите больше, переписываться или общаться? Я лично общаться вживую, ну или вот с вами, дорогие слушатели. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд свое мнение. Я же пока расскажу о музыке, в этом часе услышим работу.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Новый час стартует в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как сильно вы любите свою работу. Вот рабочую неделю в России хотят сократить на 1 час. Авторы инициативы считают, что россияне и так работают больше жителей многих других стран, поэтому дополнительное сокращение нагрузки может помочь улучшить баланс между работой и личной жизнью. Вот я лично хожу на работу с удовольствием. А как это происходит у вас, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Быть может, у вас очень какая-то интересная деятельность, которой вы тоже хотите поделиться, рассказывайте. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе мы слушаем работу от Avalon Rocks and Vertigo. Также появится Олеса и Саша Destiny. Услышим трек от Armin van Buuren Like a Child.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы общаетесь со своими домашними питомцами? Вот китайский стартап анонсировал ИИ-переводчик для собак и котов. Девайс в виде умного ошейника понимает питомцев с точностью до 95%. Он анализирует звуки поведения и движения, а потом все это переводит в нормальную человеческую речь. Продажи стартуют уже, и 8 500 рублей стоит такая разработка. Правда, многие уже заранее обвиняют разработчиков в некотором разводе. Что думаете по этому поводу вы? Надо ли нам оно? Вот мне кажется, да, было бы славно поговорить со своим котом с помощью такого ИИ-переводчика. Вот как будто не хватает. Как вам кажется, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. А если ваши домашние питомцы умеют выполнять какие-то классные команды, тоже об этом рассказывайте. А я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Алла Фарбен «Body Talk». Диджи Луис, Билли Джин, Рекорд Ремейк. Появится Джоэл Кори, Ра, Devotion, Sisters, Emotion.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена. Мощный звук. Зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air». При поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП Кульба Владислав Игоревич. Угрюм. 325-246-830-366-2.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Депутаты предложили внедрить единый стандарт порядка возврата денег за авиабилеты по болезни. Сейчас закон закрепляет право на возврат, но не дает простого единого ответа. Какие медицинские документы должны приниматься перевозчиком, какие сведения в них обязательны, в какой срок можно предоставить документы после уведомления о болезни и каким способом подать заявление. Решение Apple без объяснения причин удалить приложение Max из App Store ограничило доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей, заявил на ПМФ Шадаев. Он напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.

0: Юрьевич, ОБРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд» Красноярск, 18+.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
5: Dance лето.
4: На рекорде.

0: Dance Radio.
1: Record. Всем, друзья, большой привет. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут DJ Фил. Рад приветствовать вас и надеюсь, что у вас отличное, отличное настроение, хорошая погода.

провести время. Я вот дочку уже отправил в лагерь. Самый старший ребенок у меня сейчас сдает экзамены, а средненький, у него закончился хоккей, и вот мы пока не знаем, куда бы его пристроить. Чтобы, так сказать, все дети, с одной стороны, проводили лето, а с другой стороны, были при деле. А вы как относитесь к этому вопросу, друзья? Вы детей тоже куда-нибудь отправляете, либо едете вместе с ними на дачу на долгий летний сезон, либо отправляете в какие-то секции, лагеря или, в принципе, заставляете ходить на английский и математику, несмотря на то, что школа уже закончилась. В общем, напишите при помощи приложения Радио Рекорд, как вы готовы провести это лето. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Композиция, которая мне очень сильно нравится, да и не только мне, это свежак от Хюгля.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
7: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Макс из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Макс останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Красноярск. Встречаем лето вместе с командой «Проспект». 20 июня. Большая вечеринка в самом центре города. Во дворе бара 075. Большая сцена, мощный звук, зона активности и атмосфера настоящего летнего фестиваля. 20 июня. «Проспект Summer Open Air» при поддержке «Радио Рекорд». 18+. Билеты и подробности на apercats24.ru. Количество билетов ограничено. ИП «Кульба Владислав Игоревич». Угрюмов 325-246-830-366-2.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

скучали по такой возможности, теперь она у вас есть. Подобные новости, кстати, можно читать в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь обязательно. Вы можете нас читать там, можете подписаны быть на нас в Максе, в ВК, в Телега, где угодно. Не забывайте про наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, где вы также можете слушать и скачивать всю музыку, которая звучит в эфире, все радиошоу, лайвы и так далее. Вот прошел фестиваль Цех, а мы уже лайвы с фестиваля Цех выложили. Вы можете зайти, если вдруг вы не знали, да, зайти в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд и скачать выступление и нашего секретного гостя под именем Clubheads, да, и диджея Цветкова, и диджея Фила, и так далее. То есть всех артистов, причем со всех танцполов, да, там было 3 танцпола, соответственно, все лайвы можно послушать, скачать и сохранить себе навсегда. Поэтому рекомендую. Ну,

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: «Лето» в мобильном приложении «Рекорда». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Вайт». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах «Айваска», «Лилова», «Алексей Юнион», «Кэт Мунг», «Седат». Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОБРН, ИП 32-12-46-82-056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Огромное вам спасибо за то, что вы регулярно составляете нам компанию, потому что именно благодаря вам у нас все здесь и работает. Большое спасибо, конечно же, всем, кто были вместе с нами на фестивале «Цех». Два дня мы с вами получали огромное удовольствие от музыки, которая звучала. Я надеюсь, что она навсегда останется в ваших сердцах, так же, как и остались первые фестивали «Цех», которые состоялись в Санкт-Петербурге много лет назад. Конечно же, мы готовимся к следующим событиям. Это и ВК-фест, и фестиваль трансмиссии, и много всего интересного. Поэтому я предлагаю вам активизироваться и быть вместе с нами 24/7, чтобы наслаждаться самой классной музыкой и

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Это уже второй клубничный десерт от «Самоката». Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником. Ну-ка, постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя, даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Знаете, что не поняла? Нашла подтверждение научное своим размышлениям. Верный путь к стагнации, тревоге и неудовлетворенности с собой, а не партнером. Конечно же, очень много думать. Все это порочный круг. Мы много думаем и мало принимаем решений, как выяснилось. Не знаю, ну страдаю ли я от этого? Ну, бывает, конечно, друзья. Моя главная проблема – это прокрастинация, конечно. До последнего откладывайте все в этом духе. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Пишите вам-то, что жить мешает. Давайте поделимся. Давайте будем друг другу бесплатными психологами.
2: Кристина,
1: что, Филипп?
2: Ты очень умная!
1: Это Филипп, это диджей Фил сказал, вы слышали? Понимаете, Фил авторитет, ему можно верить, все. Эвелин Роксон в этом часе, Vertigo услышим, это свежая работа. Правда умная? Правда умная? Правда кивает. Air Cos еще в этом часе, Better of a Long впереди. Шоу «Звон дзеркалчи» тоже слышим, «Take Me». И, конечно, Армин Ван Бюрен и «Like a Child». Прямо сейчас трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл» и все это рекорд «Dance Летом».

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по противодействию нелегальной миграции и усилению контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов. В частности, увеличены в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от медосвидетельствования. Депутаты предложили внедрить единый стандарт порядка возврата денег за авиабилеты по болезни. Сейчас закон закрепляет право на возврат, но не дает простого единого ответа. Какие медицинские документы должны приниматься перевозчиком, какие сведения в них обязательны, в какой срок можно предоставить документы после уведомления о болезни и каким способом подать заявление. Решение Apple без объяснения причин удалить приложение Max из App Store ограничило доступ к сервису более чем для 20 миллионов пользователей, заявил на ПМФ Шадаев. Он напомнил, что ежедневная аудитория национального мессенджера превышает 60 миллионов человек. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL City на сайте havel.ru. 12+.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

Друзья, привет, это Кристина, Радио Рекорд. Сегодня, оказывается, заглянула в календарь. Какой, ну, конечно, народный. День любителей лета. Сегодня не рановато ли? Какая у нас дата? 4 июня. Все только начинается. Лето, любим лето. Друзья, рассказывайте, какие у вас планы. Потому что я считаю, что вот я должна это лето, я себе поставила просто условие, очень серьезное. Планирую его выполнить к концу августа хотя бы. Прожить это лето, вот, ну, просто как никогда. Скакать козликом непременно буду в нашем любимом Петербурге. Что вы планируете? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Куда в отпуск поедете? Я просто никуда не поеду. Хьюго в этом часе и Moving to the Sun услышим непременно. Еще впереди Джон Саммит и Shades of Blue. А еще Джоэль Кори и Devotion.

0: Рекорд. Новости.
1: Как минимум 11 европейских стран призывают власти Евросоюза ужесточить правила въезда для российских туристов в Шенгенскую зону, сообщает Политико. По его данным, совместное письмо на имя Каллас направили министры прибалтийских стран, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в Евросоюз Исландии и Норвегии. В связи с исключением мессенджера Max из App Store уведомления о сообщениях и звонках не будут приходить на устройство Apple, говорится в официальном уведомлении платформы. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Max останутся доступными. Почти 2500 человек приняли участие в традиционном забеге на Петербургском международном экономическом форуме. Забег в этом году носил название «Борись и побеждай». Зарядку для участников провел футболист московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
13: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте havei.ru. 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это так? Все мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Радио.
1: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новости около кулинарного характера, конечно же, из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Ученые испекли хлеб из 5000-летней мумии. Вы спросите, каким образом? Оказывается, микроорганизмы были найдены в мумии, она пролежала 5000 лет, а там были найдены дрожжи. Из них вот сделали тесто, замесили, наверняка какие-то пироги яблочные, пеклись, может быть, пиво варилось, мне страшно представить. Друзья, утешайте меня, успокаивайте, рассказывайте, какую вы самую странную, необычную, съедобную еду употребляли. Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Джош Фэвис в этом часе Like a Prayer.

включи музыку. Еще впереди Sony Fadera, Think About It. И прямо сейчас Yearbox и Graceland, и все это рекорд Dance Летом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником. Ну-ка, постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя, даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Администрация США участвует в разработке в Конгрессе новых санкций против России, заявил Рубио. Законопроект, о котором идет речь, представлен в апреле прошлого года. Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В Минске задержана москвичка Хатуна Атащян, подозреваемая в мошенничестве. Она сотрудничала с блогерами-миллионниками, похищала деньги у клиентов под предлогом организации туристических поездок, сообщает МВД. Ущерб по делу составляет несколько десятков миллионов рублей. В полицию подано 20 заявлений от потерпевших. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий, заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты, указал он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да. Шаурму на свадьбу подарить, это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сидит.
2: Это, ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция, это называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно и как раньше. Мы будем обсуждать в течение ближайшего часа разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что однажды персидский царь, император Ксеркс, разгневавшись на бушующее море, которое сломало его мосты, приказал выпороть море 300 ударами плетей. Император Калигула сделал своего коня сенатором, а король Карл IV Безумный в какой-то момент подумал, что он сделан из стекла и носил железные прутья в одежде, чтобы не разбиться. Поэтому даже самые эксцентрические высказывания и самые безумные поступки современных мировых правителей по сравнению с правителями прошлого – ничто. Они не так интересны, поэтому мы их тут не обсуждаем. Обсуждаем мы тут по большей части совершенно другие новости, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мы станем не рабовладельцами, а робовладельцами, заявил философ Александр Дугин, рассуждая о будущем России. По его мнению, страну нужно заполнить армией русских роботов, крупные города постепенно расселить, строя новые деревни и небольшие поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца.
2: Это такое на экономическом форуме наливают?
1: Ну да, он там еще не только это говорил, там такие вещи
2: были. А это что был за напиток такой? Или это был вообще не напиток, а какой-то новый препарат, робота изобрели?
1: А это просто такое состояние души Александра Гелевича Дугина.
2: Ну,
1: он
2: на форуме?
1: Он всегда такой. Вот,
2: а, да? Ну, не, ну на форуме знаете, как-то особенно. Там так гуляют. Значит, что крупные города постепенно расселить? Ну, хорошо, что постепенно. А то я вижу, вы уже немножко напряглись, да?
1: Я вообще не хочу расселяться. Что?
2: А что, все? Тогда роботы вас оттащат. Поздняк, значит, крупные города расселить, что там строить новые деревни, да, поселения, а во главе каждого населенного пункта поставить робота-управленца. Правда, я не очень понял, если робот-управленец будет рабом, как он будет управлять?
1: Вот это странно, конечно. Получается, что все-таки мы будем в подчинении у роботов. Тут есть такая ошибка, такой баг в этом плане, в этой программе.
2: Все-таки напиток был очень крепким. Но, знаете, тут, конечно, вот говоря про напитки, я могу сказать, я вот реально хочу на форум. Потому что напитки были такие, ведь знаете, ведь единственное, что он не предложил, это там провести межпланетный турнир, там Москва-Васюки, снести солнце не предложил. И еще вот он мне предложил, знаете, тоже хорошая идея, залить все реки шампанским.
1: И призвать, заставить россиян жить вечно. Не умирать.
2: Мы станем робовладельцами. Мне, знаете, мне такое слово

0: даже на самом лютом корпоративе в голову не приходило. Рабовладельцы... А еще можно, знаете, вот, например, там, стать рабовладельцами и... Как я думаю, переименовать... А, например, и жепинянами. Это, ну, если GPT-чат переименовать, жепитянами. Во, жепитян, хорошее слово.
1: Какая-то инопланетная раса так могла бы называться, знаете?
0: Ну, почему нет?
1: С которой мы межпланетный турнир можем учинить.
0: Да, а GPT-чат переименовать в жепито, чтобы, ну, по-нашему звучало. А вот только мне понятно, роботы, робовладельцы. Если мы станем робовладельцами, мы все хотим стать робовладельцами, ну,
1: конечно,
0: правильно?
1: Что, и чтобы роботы были русские, армия русских роботов.
0: Да, ну подождите, ну вот я не очень, я не хочу, чтобы они были рабами. А, и поэтому, если они будут рабами, а роботы, эти рабы, будут черными, потому что, ну, все-таки рабы часто бывали черными.
1: Да не только,
0: ну, не только,
1: обратимся,
0: конечно,
1: к опыту, да, античности.
0: Да, там, конечно, в античности нет, но вот в более позднее время, ну, собственно,
1: во времена колонизации. Ну, из вороненой стали они будут.
0: Мягко говоря. Да, ну нет, то есть, понимаете, это важно. Если, значит, и роботы будут черными или нет? Потому что если они будут белыми, и мы будем, как он говорит, робовладельцами, то тогда это будут не рабы, а крестьяне. И тогда каждому россиянину по роботу-крестьянину. Тут, знаете, это хорошая, кстати, идея, иметь как бы робота-крестьянина у себя. Но тут очень важно, чтобы вот главное, знаете, чтобы между роботами, робопомещиками, то есть нами, и робокрестьянами не случился роман. Знаете, как это вот часто бывало там, да, помните, у Тургенева там Лаврецкий, да, влюбляется в Машку, или как там ее, или еще хуже, у Карамзина, помните, в «Бедной Лизе» молодой Раст соблазняет и бросает эту крестьянку Лизу, собственно говоря.
1: А барышни-крестьянки переодеваются в крестьянку.
0: Вот! И чтобы...
1: Барышни.
0: Да, и чтобы не получилось...
1: Переодеваться в робота можно?
0: Да, вот нет, я не хочу... Главное, чтобы не получилось, что молодой там, да, вот как этот рабовладелец Эраст, да, чтобы не соблазнил робота Педро Эраста, например.
1: А если возникнет робот Спартак и поднимет восстание роботов-рабов?
0: Да, много-много-много вопросов. И чтобы главное... Вот меня беспокоит, чтобы не возникло вот это робота расти.
1: А меня беспокоит, что меня хотят из города выселить. Какой-то непонятный поселок. Я не хочу жить в поселке. Я хочу, то есть, какого черта? Я хочу жить здесь, как бы, да? Я не хочу.
0: Это вы
1: я горожанин до мозга костей.
0: Хочу, не хочу, это до форума могли. То есть, все, ваша судьба решена.
1: В какой-то момент я, скажем, выехал на дачку, отъехал, да? А обратно меня уже не пускают, да?
0: Да,
1: все. Живи в поселок.
0: Роботы оттащут, все нормально. Но вопрос, ребята, про роботов же действительно... Важный вопрос. И все мы хотим быть, как вот выразился наш дорогой любимый Дугин, как бишь его зовут?
1: Александр Кирович.
0: Да. Робовладельцами. И вопрос. Иногда об этом нужно... Об этом нужно фантазировать очень часто, потому что сейчас фантазия, уже послезавтра это реальность. Если бы ты стал робовладельцем, то есть владельцем робота, вот что бы ты первым сделал? В первую очередь. Ни потом, ни в десятую, ни вообще. Вот прямо сейчас у тебя робот. Вот сейчас, вот в этот момент. Подумай. Подумай секунду. Да? Вот прямо сейчас у тебя робот, и он может что?
1: Да все, что угодно он может. Он же на то и робот. Как бы что? Это я там кое-чего не могу взять. Робот должен уметь все. А лучше как бы не один робот, а может армия роботов у меня.
0: Да, ну да. И, да
1: вот, армия русских роботов.
0: Да, ну почему русских?
1: Любых.
0: Ну, да.
1: Сказал,
0: армия русских роботов. Да, у тебя армия роботов. Что бы ты сделал? Куда бы пошел? Куда бы не пошел? Может быть, может, у тебя есть какая-то мечта, которую ты без роботов не можешь
1: воплотить? Или же какие-то минусы, нам пока еще непонятные, неочевидные, в роботизации всей страны есть. Может, ты что-то опасаешься? Может, у тебя какая-то роботофобия с чем-то связана? Об этом тоже напиши, и об этом мы тоже почитаем.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве ограбили квадроберов. По данным полиции, двое молодых людей сначала начали оскорблять подростка в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. Испугавшись, потерпевшие передали вещи стоимостью около 37 тысяч рублей. Подозреваемых 18 и 19 лет вскоре задержали по горячим следам. У них изъяли нож и похищенное имущество.
2: Ограбили квадроберов? А это как называется? Зоокриминал?
3: Зооворовство? Ну, нужно еще предстоит юристам как бы это все осмыслить, как бы, да, вот.
2: Это новое что-то, новая страничка в криминале.
3: Придумать.
2: Да, но это как бы, или это...
3: Отягощающее это обстоятельство, или наоборот смягчающее.
2: Это очень, это реально новый мир. Но, знаете, я не очень понял. Значит, там, по данным полиции, значит, да, что там, двое молодых людей, сначала их начали оскорблять, квадроберов, да, в парке, а затем, угрожая ножом, потребовали отдать маски, лапы и другую экипировку. И вот тут я не очень понял. А они отняли у них все это потому, что они не любят квадроберов? Ну, знаете, квадроберофобы. Обычное дело. Или потому, что они сами хотели стать квадроберами? Потому что, смотрите, когда их задержали, они же там, да? То есть они же всю эту экипировку оставили при себе. И, может быть, там не сказано об этом просто. Может быть, когда их задержали, они уже сами были на четвереньках с ножом в лапах?
3: Ну, возможно. Возможно, они расценивают эту экипировку как военный трофей. Знаете, как охотники такие вешают голову лося на стену, знаете, и волчью шкуру.
2: Нет, вы знаете, не похоже, не думаю. Потому что если они считают квадроберством чем-то уродливым, отвратительным, нужно снять с них это нужно было все выбросить, потому что именно эта экипировка и делает их квадроберами. Да, зачем это было все забирать и оставлять себе? Они могли бы это выбросить. То есть, видимо, это было первое в мире ограбление квадроберов с целью стать квадробером. И может быть, знаете, может быть, просто грабители были квадроберы бедные. То есть они не могли себе позволить квадроберство. Там, да. Лапы, маски, 37 тысяч все-таки, да?
3: И ползали... Возможно, приезжие, как бы, там, на заработки приезжие.
2: Да, возможно,
3: денег нет,
2: да, приезжие.
3: Скорее всего.
2: Денег на квадроберство нет. И просто ползали на четвереньках без масок. Вот просто на карачках с ножом, там, и все. У них же нож был, да?
3: Там еще сказано, что маски, лапы и другая экипировка.
2: А это какая?
3: Что это?
2: Ну, они ее...
3: Хвост? Вставной.
2: Да, верно. В любом случае, они ее себе позволить не могли, потому что нынче даже квадроберство очень дорогое, да?
3: Вот если качественное, знаете, если это как бы там, не хочется там, контрафакт.
2: Да нет, вот такое, с экипировкой. То есть бесплатно сегодня это просто раком стоять на земле. А ну, правда, когда у тебя есть нож, проблем нет ни с лапами, ни с деньгами.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров. Все из-за числа 67, которое является автомобильным номером региона. Поводом стал вирусный тренд со звуком 67, под который молодежь снимает ролики на фоне местных достопримечательностей. По данным туроператоров, благодаря интернет-тренду число бронирований среди туристов до 24 лет выросло примерно на четверть.
2: Что? Слушайте, нет, мы, конечно, про зумеров уже очень много странного слышали. Но, знаете, я не знал еще, что они дебилы. Этого нам о них еще не говорили, до этих новостей, по крайней мере. Значит, что Смоленск неожиданно стал новой точкой притяжения для зумеров из-за числа 67, из-за мема 67. То есть, это только из-за того, что этот регион так условно обозначается на автомобильных номерах.
3: Ну да, и туда приезжают там толпами зумерскими. И давайте номера снимать на видосики, и на фоточки.
2: А может, или они все-таки думают, что, ну, то есть, ну, может быть, что они приедут в Смоленск, а там, может быть, везде 67. Там у всех на футболках 67. Все дома там 67-этажные. У людей по 67 рук. В каждой руке по 67 бутылок пива. Улыбки, знаете, кривые, как цифра 67. Что они еще там хотят увидеть, кроме номеров 67?
3: А им ничего больше не надо. Вот как бы большое скопление. Возможно, где-то один раз в Москве они увидели тачку 67. О, там 67, как бы. Давай выяснять, как бы, да? Спрашивать у ИИ, что за регион? Как бы. Смоленск. Такие, давайте-ка все поедем в Смоленск. Сказано, сделано, поехали и приехали.
2: И это, смотрите, это те из зумеров, кто едут в Смоленск из-за того, что 67-й регион. Но ведь это что значит? Это значит, что есть такие зумеры, которые едут в регион 69-й. Из-за чего-то другого. Ну, может быть, самые шалуны. А 69-й, это, если я не ошибаюсь, это Тверская область.
3: А это то уже есть, не зумеры, это уже люди, да, зрелые, взрослые. Какие зумеры?
2: То есть, нет, может, зумеры, да, думают, муж в Тверь, жена в Дверь. Да, то есть они думают, может быть, нет, почему зумеры, взрослые люди, мы ничего не знаем про них такого, что они едут из-за мемов в другие регионы. Только из-за того, что номер на автомобильный номер так обозначается. Нет, это, видимо, знаете, это то ли... Я думаю, что просто зумеры еще не знают про существование 69-го региона. И они как только... Я боюсь, что... Знаете, 67-й регион, Смоленск, все, тут же, да, про него забудут, как только узнают, что есть 69-й регион. Они, конечно, сразу ломанутся туда. Они же думают, что, наверное, да, подумают... Знаете, что они там на себе нафантазируют? Что приезжаешь в 69-й регион, а там все лежат в этой позе. О, клево! Просто не регион, а рай! Да, ну, а знаете что? Знаете, вот... Когда вот все туристические агентства просто взорвутся, их разорвет, когда зумеры узнают о существовании 21-го региона.
3: А вас почему что?
2: Ну, когда зумеры туда ломанутся за очком.
3: Могу остается только молиться, чтобы они, у них не возник какой-то мем про 78, да? Потому что это наш, это Питер, питерский, как бы.
2: Или 178,
3: у нас, да. У нас и так нахватает, да, как бы, туристов и приезжих.
2: Лучше 67.
3: Форум хронический. А то еще и зумеры все к нам съедутся.
2: Слава богу, такого мема у них нет. Но, знаете, я просто зумерам хочу предложить. Ребята, смотрите, если вы едете в Смоленск, потому что, ну, просто так обозначаются номера, ну, 67-й регион, может быть, слушайте, может быть, такая вот идея. Подумайте о ней. Может быть, вам проще купить такой номер? Это, во-первых, будет дешевле, а во-вторых, ехать никуда не надо. И, кстати, эти номера не блатные, они некрасивые, знаете, как говорят. То есть дешевые. Можно просто всем этим зумерам собраться, как бы, и смотреть на номер 67 и кричать 67, пока их не увезут в регион в районе палаты номер 13.

0: центр Петербурга в будущем могут закрыть для личных автомобилей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил спикер городского заксобрания Александр Бильский. По его словам, власти не отказались от такой идеи, однако реализовать ее пока мешает федеральное законодательство, которое не дает регионам соответствующих полномочий. Поэтому вопрос пока остается на стадии обсуждения.
1: Это, надо сказать, не очень хорошие новости для автомобилистов, потому что они же означают что? Они означают, что в какой-то момент, значит, для автомобилистов в Питере закроют центр, да, значит, закроют центр и закроют не центр, потому что центр закроют из-за идеи закрыть центр, а не центр из-за экономического форума, во время которого пробки и перекрытия. То есть, и, может быть, слушайте, и давайте уже хватит вот этого, знаете, что называется, мять булки. А давайте не побоимся и для питерских автомобилистов закроем все. Например.
2: Тем более скоро Питер, как и другие города, расселять будут, если верить Дугину. А что тут париться?
1: Да, уже можно. Но тут, правда, есть маленький нюанс. Он же сказал, что по его словам, да, было сказано, что власти не отказались от такой идеи, но реализовать ее пока мешает федеральное законодательство. То есть, иными словами, идея как бы есть, но она незаконна. Правильно?
2: Ну, на федеральном уровне нет. Как бы. У вас, у региональной питерской власти есть такая идея, давно ее вынашивают. Благо, у них-то машины не частные, а служебные, да, у нашей власти, городской.
1: Ну да, конечно.
2: Служебные пускают.
1: Конечно, да? Пускают, вот, разумеется.
2: Общественный транспорт, служебные автомобили, там такси, видимо.
1: Но пока закон не позволяет. Ну, то есть, в принципе, это как, вы знаете, вдруг, например, появилась идея, скажем, не знаю, запретить приходить гражданам в свои дома на кухню. Идея есть, но пока не позволяет закон. Но, окей, и тогда у меня вопрос. А вот что тогда делать? Что будет, точнее? Вот смотрите, тут такая же дилемма интересная. С одной стороны, есть хорошая идея. Но с другой стороны, мешает законодательство. Вот кто кого заборет? Идея или закон? Как вы думаете?
2: Ну-ка, я думаю, что пока закон на стороне автомобилистов питерских. Я бы даже, будучи не автомобилистом...
1: Нет, подождите. Нет, я понимаю, я тоже не автомобилист уже, слава богу. Нет, мне наплевать на это. Но, нет, но с другой стороны, смотрите, когда хорошая идея, а важен ли закон? Потому что, давайте говорить откровенно, законов много, а идей хороших мало. Да? И вот, может быть, стоит прогнуть закон под идею?
2: Слушайте, нет, давайте так. Мы очень любим идеи, да? Идеи — это все хорошо. Так пускай они остаются на уровне идей. Да? Таких умозаключений каких-то. Вот как расселять города, как, например, та же. Или вот это вот. Закрыть центр.
1: Ну, а что мы будем делать? Идею, знаете, не намажешь.
2: Нет, почему? Я что-то идейный человек, как бы там.
1: Нет, если идейный, то да. Живешь идеями,
2: да?
1: Это да. Но это, подождите, это, значит, на форуме на нашем экономическом. Вот знаете, вот вы спрашивали, вот некоторые спрашивают, что там все время обсуждают на этом форуме, о чем говорят? А говорят вот о чем, что в Петербург в будущем могут закрыть центр Петербурга, могут закрыть для личных автомобилей, но могут и не закрыть. Так как это незаконно.
2: Причем, говорится, на международном форуме, там какой-нибудь там, не знаю, президент Танзании это услышал. Важно, не очень информация. Гости из Казахстана, там, да, вот как бы из Саудовской Аравии, как бы.
1: А знаете, как он офигел?
2: Узнали об этом, да?
1: Он офигел. А может, для этого и сделал, чтобы выбить из-под ног, как бы, почву.
2: Ошарашить, чтобы, да? Огорошить.
1: Вот представьте, вы президент Конго, он там, кстати, нет?
2: Надеюсь, да.
1: И вот вы, вам говорят, центр Петербурга закрыть для автомобилистов.
2: Ну, хорошо, пошли все, айда на банкет.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Метателя лопаты задержали в Тверской области. По данным полиции, 44-летний водитель в состоянии опьянения зацепил отбойник на трассе и решил обвинить в этом дорожных рабочих. Сначала мужчина разбил стекла их микроавтобуса, а затем схватил лопату и начал метать ее в проезжающие автомобили. В результате были повреждены 5 машин. Обошлось без пострадавших, а самого дебошира задержали.
2: Как это, простите, обошлось без пострадавших? То есть он был настолько пьян, что не смог даже лопатой никого ушатать?
3: Ну, а потому что они были внутри машин. А 5 машин он запросто смог ушатать.
2: А может быть, он лопату как в боулинге метал. То есть по земле. Не как молот, а как шар. И да, в результате были повреждены 5 машин. То есть да, все-таки 5 шаров он все-таки сбил.
3: Ну, или просто воткнул сверху в крышу лопату, может, залез на машину. Такое тоже может быть. Люди не пострадали, машины пострадали.
2: Но самое главное, знаете, что самое ужасное в этой новости? Самое ужасное в этой новости не то, что было, как там было сказано, значит, там, метатель лопаты. Самое страшное не то, что он был метателем лопаты. Самое страшное, что он был метателем автомобиля. Он же был водителем, за рулем. То есть он не только лопату, но и свою машину метал из стороны в сторону по пьяни.
3: В отбойник впилился.
2: Да, я про это говорю. И знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что он был за рулем. После этого, когда все это случилось, он стал метать лопату и не смог ни в кого попасть. То есть это что значит? Это значит, что он был такой пьяный, что даже лопатой не смог ни в кого попасть. Знаете, я надеялся, что вот у нас те, кто бухает за рулем, ну, они смогут хотя бы лопатой в меня, если что, попасть. Они настолько косые, они настолько синие, что даже лопатой не могут. И знаете, я вот что думаю. А не пора ли вот после этой новости, по крайней мере, гаишникам ввести алкотест на лопату? То есть там тормознули, дали в руки лопату.
3: Или грабли, чтобы он на них наступил.
2: Сколько раз?
3: И смог увернуться, как бы. Если увернулся, значит трезвый. Не увернулся, ушатали тебя грабли, пьяный.
2: Как можно увернуться от грабли?
3: Может, ты в курсе, знаешь, что ты сейчас на них
2: от лопаты. Нет, тут другой тест. Если ты, в принципе, стал наступать на грабли, то ты бухой.
3: Ну, да, или...
2: А потом метнул лопатой. Что свидетельствует о том, что ты больше пьяный? Когда ты наступаешь на грабли или когда метаешь лопату?
3: Ну, как бы в комплексе все, я думаю, нужно расценивать. И то, и другое, это такое интересное.
2: А если метнуть лопату, вот в кого или во что?
3: Нет, в кого бы я не метнул. Я бы в мишень бы нарисовал специальную лопату. И туда бы метал лопату. Знаешь, такое выражение? Лопата ты с глазами.
2: Да? Такое есть?
3: Да.
2: Про грибы слышал, а это где?
3: Лопата ты с глазами.
2: А что это значит?
3: Ну, типа ты... Не матерных, не могу подавать синонимов.
2: А этот вот чувак, поскольку он не смог ни в кого попасть, ну, кроме машины, он был лопата без глаз.
3: Или с близорукими глазами.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если у вас нет свободной минутки, то мы вас даже сюда не зовем. Но у вас есть не только минутка, а значительно больше, и поэтому вы давно уже здесь. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, написали, как всегда, кучу всего. Кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, вот тут философ наш Александр Дугин заявил, что очень в скорости мы все россияне станем робовладельцами. Потому что у нас появится у всех, по его словам, армия русских роботов. И как мы будем их использовать, пока непонятно, да? И вот мы спросили себя, хотел бы ты иметь робота, как бы ты его использовал? А возможно, бы не хотел, и почему? Какие-то, может, страхи, какие-то фобии. И вы знаете, очень с опаской, как бы, к роботизации от наших слушателей отнеслись, очень критически. Вот смотрите, с роботами смотрите, какая штука. Помните на презентации какого-то нового робота, он по гениталиям шарахнул создателя своего, и тот аж офигел. Вот надо такие ситуации продумать, свести к минимуму. То есть человек не верит, что окончательно можно избавиться, только к минимуму.
0: Да-да-да, кстати, действительно что-то знакомое. Да, было, да.
1: Китайский, по-моему.
0: Вот это, как зовут человека?
1: А куриные головы в железо вот этого прекрасного
0: Вот хоть
1: человека.
0: Его так странно зовут, а человек не глупый. Голова не куриная. Человек озабочен важной проблемой, а именно роботы и наши гениталии. Ведь в конце концов они когда-то пересекутся же, да?
1: Ну, а
0: же... И как поступит робот? Мы же хотим не этого от роботов, не чтобы он по ним шандарахнул. Если уж там гениталь, то как-то взял аккуратно там, да, или это.
1: А есть еще более страшные сценарии, более апокалиптические от наших слушателей. Вот Андрей пишет. Здорово, молодежь. Ну, не знаю. Звучит шляпно. Мне кажется, я спать не смогу в одном доме с роботом. Он же и подслушивать будет, да и грохнуть может.
0: Но если он может грохнуть, то что подслушивать, это уже не так страшно, да? Да, то есть еще не доверяют люди. А может грохнуть по гениталиям, а потом всего. А потом мы же действительно не знаем. Ведь вот с какого черта он ударил по гениталиям того человека? Для чего?
1: Да. Не для чего, просто вот на ровном месте.
0: Потому что в голову что-то пришло такое, да, непонятное. Может, я знаю почему на самом деле. Потому что роботы завидуют нашим гениталиям. Давайте говорить откровенно. У них все более-менее такое, как у нас. Могут мыслить, как мы, действовать, как мы, а гениталий нет.
1: Ну, подождите, еще, в общем, не вещь.
0: Это еще хуже, робот с гениталией. А если робот с гениталией до пят?
1: Такой гениталией, да, такой?
0: Гениталией, когда? Гениталий робот.
1: По поводу роботов и гениталий. Вот наш слушатель, постоянный Лев, как бы все продумал заранее, и все за нас продумал, все, у него все есть. Он пишет, по теме. Ну, бачату бы с ним учился танцевать, залил бы в него программу по бачате, и он был бы за девочку. Ну и попробовал бы, чтобы он мне сделал приятно перед сном.
0: Что бы он в него залил?
1: Программу по бачате.
0: Бачата, программу?
1: Латиноамериканский танец такой.
0: Не, да. А потом что?
1: Что он приятно. Попробовал. Лев не настаивает.
0: Подождите секунду.
1: Попробовал, чтобы он мне сделал приятно.
0: Дорогой мой, я надеюсь, ты имел в виду роботессу.
1: Да, вижу. Он пишет, чтобы он был за девочку.
0: Ну, то есть роботесса. Или да. Как это будет
1: Роботиха
0: называть?
1: Роботиха по-русски. Какая роботесса?
0: Ну, по-русски лучше, да.
1: Робобаба.
0: Ром-баба. Или просто роб-баба.
1: Роб-баба, да.
0: Да, вот это другое дело. Так. А вот тут комментарий сразу от не менее постоянного, чем Лев Леха Степанова, так он себя называет. Робот бы льва отбачатил.
1: Отбачатил.
0: А, вы тоже понимаете?
1: Да, отбачатил.
0: А в чем разница, кстати?
1: Ну, это вот серьезно. Да, льву стоит задуматься, да, вот, о всех рисках, как бы учесть их, как бы свести к минимуму, если будет заводить себе робота.
0: Так, давайте я почитаю. Вот пишет Антонина. Привет, Кремов и Хрусталев. У меня есть робот-пылесос. Вот как вам кажется, как заканчивается эта история?
1: Ну, ничем хорошим это не заканчивается.
0: Да, наверное, да? Ну, она же девочка, что тут? Да, она пишет, да, действительно правда. У меня есть робот-пылесос, и хочу сказать, что он не очень умен. Приходится убирать вещи и некоторую мебель, прежде чем его запустить, может запутаться или застрять, не доделав работу по дому. Сонушка, Антонина, ну а что ты хочешь? Это же робот-пылесос, а не робот-друзь. Почему он должен быть умен? Да? Его задача не ум, его задача сосать. Кстати, дайте я ей позвоню сейчас, секунду.
2: Про пылесос, да, сейчас?
0: Какой линии звонить?
1: Хотите что-то узнать новое про роботов-пылесосов?
0: А я про них вообще ничего не знаю.
1: Открытие какие-то.
0: А вы что знаете про них? Расскажите мне.
1: Я знаю все.
0: Ну-ка, расскажите мне самое интересное. Что?
1: Они прикольные, на них коты любят кататься.
0: Все?
1: Самое главное его функция,
0: чтобы кот катался. А почему называется тогда не робокот?
1: Ну, то, никто не думал об этом, когда его создавали.
0: Вот именно. Видишь, сколько вопросов. Поэтому и звоню. Антонина, да? Ну что там? Антонина, это мы! Бери, как это называется, трубку, да, или что там они сейчас, да. Как это раньше брали трубку, у нее же не это, как это сейчас сказать? Что сделать с трубкой?
1: Ничего не надо делать. Вешайте трубку.
2: Мой абонент не отвечает.
0: Это робот-пылесос? Голос у него приятный. Так, ну если что, я неправильно набрал, напиши, мы тебе перезвоним. Давайте еще.
1: Ну вот еще такие тоже неочевидные планы на владение роботом в будущем. Здорово, КХ. Я бы его тренировал в домино. И выставил бы против местных Сереги, Ерша, Гнилова и Петрухи-Вертухи. А вел робот... бы он блок, где в конце концов робот бы спился.
0: А вот это, я бы вел блок. Вот это серьезный вопрос. А робот против Гнилова, кто победит?
1: Ну, как смотря, как его как бы обучить робота. Ну, смотрите.
0: Не, ну вы как ставку на кого вы сделаете? На Гнилова или на робота?
1: На старте нулевой позиции, конечно, пока на Гнилова. Но робот же развивается, в отличие от Гнилова.
0: А вот, кстати, роботы-петухи уже есть?
1: Вот у нас точно робот-петух. Гнилова
0: же нет, видите? Кстати, да. Это вот первый случай. Если что, наш петух, робот, и ничего страшного, да, по гениталиям не ударит. Не ударит, не, да. Не, не. Ну, что он максимум сделал? Помните там?
1: Ну,
0: это?
1: Что там-то?
0: Ну, это фигня. Там подошел, там клюнул. Да. Напомните.
1: Но по поводу роботов. Плюсы и минусы владениями роботов. Пиши, мы это еще почитаем.

0: Пенсию Анатолия Чубайса сократили до прожиточного минимума. После решения суда о взыскании с бывшего главы Роснана и группы экс-топ-менеджеров около 5,5 миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере примерно 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. Кроме того, приставы арестовали счета Чубайса, на которых находилось около 14 миллионов рублей накопленной пенсии. Теперь, по данным СМИ, проживающий в Израиле Чубайс может рассчитывать лишь на московский пенсионный минимум – около 19 тысяч рублей в месяц.
1: А как же теперь Чубайс на такую пенсию протянет?
2: Что ну, делать? Я не знаю. Возможно, как-то вот он что там, ну, ужмется, нет, будет экономить.
1: Не, не думаю.
2: Не будет много электричества жечь.
1: Придется, видимо, ему микрокредит брать. Миллиардов на 100. Так, знаете, микрокредит по-чубайсовски. И еще к тому же без 14 миллионов рублей. Ему точно не прожить. У него, наверное, всего там, наверное, 14 миллионов 300 максимум, да?
2: Ну, да, не больше. Это накопленные пенсии 14 миллионов. То есть, как бы, Анатолий Чубайс не тратил свою пенсию.
1: Нет, да? Нет, как копил на черный день.
2: А вот он пришел. Может, гробовые. Знаете, как многие пенсионерки и бабушки копят там, на похороны себе.
1: Ну, а у него и гробик должен быть миллионов за 14, не меньше, да. Конечно. Но, хотя, знаете, я думаю, что вот не стоит так уж сильно переживать за Чубайса. Все мы, конечно, начали переживать.
2: Конечно, но нет. Он бедный старичок.
1: Нет, нет, все-таки давайте не забывать, мы же знаем, да, вот, помните, старый мем, что Чубайс украл свет. И мы знаем это там из анекдотов. Помните, там столько анекдотов. Там такой анекдот, помните, был? Штирлиц открыл дверь и услышал: не надо зажигать свет. Чубайс, подумал Штирлиц.
2: Я не помню.
1: А я хорошо помню. Или, помните, такой, что это там, такой анекдот был? Типа, типа, угадай популярное народное ругательство, в котором есть буква У и буква И. А вот и не угадали, Чубайс!
2: Еще я помню, как бы было в деревнях частенько кабанчиков Чубайсом называли.
1: А сейчас что, традиция утрачена? А сейчас кого кабанчиками?
2: Новые герои.
1: Неважно, это значит, что Чубайса на 19 тысяч пенсии протянет, не пропадет. Чай не Березовский. Тот уже не протянет.
2: Почему платят московский прожиточный пенсионный минимум?
1: Вот,
2: не
1: поэтому, неважно, он сейчас в Израиле, правильно, минимум. Поэтому он в Израиле, и там, а там у него с пенсией проблем нет. Там такие соцвыплаты в Израиле, что он не пропадет. А у Чубайса всегда две пенсии, одна российская, другая израильская, для страховки. Я, кстати, уверен, что у него еще где-нибудь в Уганде есть пенсия небольшая, не,
2: на всякий случай. Да, если московскую-то отобрали, если он московскую не тратил, значит, он жил на куда-то другой пенсию.
1: Но у меня вопрос, очень серьезный. Значит, что я могу сказать, после решения суда, да, взыскание с него, значит, и группы экс-топ-менеджеров 5 там с чем-то миллиардов рублей ущерба, его пенсионные выплаты в размере 450 тысяч рублей в месяц начали направлять на погашение долга. А у него были такие пенсионные выплаты? У него была пенсия 450 тысяч рублей? Это при том, что средняя пенсия в России это где-то там 25 тысяч. А у Чубайса 450 тысяч?
2: Это чубайсовский пенсионный минимум.
1: Нет, подождите, у меня вопрос, а за что? И у меня только один ответ. Может быть, за анекдоты? Ну, то есть, может быть, знаете, там типа, вот благодаря вам, Анатолий Борисович Чубайс, столько у нас смешных анекдотов про Чубайса. Вот вам за это пенсия 450 тысяч.
2: То есть, как культурному наследию, да, фольклорному герою, то есть, платили.
1: Да, конечно, то есть, ну, разумею, а как еще? Нет, еще, конечно, и волосы рыжие, потому что, да, хоть электричество и украл, но нам эти волосы, как лампочка, светят всегда. Да, Кремов?
2: Да, они давно уже не рыжие.
1: А какие? Лампочка погасла, что ли? А Чубайс остался.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио.

0: Ghost Show.
1: На ПМФ. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев заявил, что не хочет находиться в одной аудитории с бизнес-тренером Михаилом Гребенюком, которого назвал инфо-цыганом, сволочью и тварью. По словам Ковалева, Гребенюк якобы навредил многим предпринимателям, а также пообещал добиться его уголовного преследования.
2: Это вот такое происходит на экономическом форуме? Слушайте, ну, я вам вот что скажу. Это как-то очень жарко для экономики, нет? Это, знаете, как будто форум не экономический, а пивной. По атмосфере больше похож на пивной фестиваль.
3: Это только первый день, надо заметить. Дальше же все градус будет повышаться же.
2: Да? Ну, да. А смотрите, ну, первый день уже тоже неплохо. Сволочь, тварь, я сейчас там допью тебя одним пальцем и шатаю. Гребенюк. А, кстати, а кто такой этот Гребенюк? Гребенюк, это же он имел в виду, ну, что это фамилия?
3: Ну да, бизнес, да. Какой-то.
2: Тренер. Это не типа там, типа, сволочь, тварь, Гребенюк. И на Гребенюке он уже не выдержал. Нет, я просто, что он имел в виду?
3: Звучит солидно, почтенная такая.
2: Нет, фамилия. Я не знаю, все, фамилия прекрасна. Это фамилия, главное, что он это имел в виду, потому что непонятно. А кто этот Гребенюк?
3: Бизнес.
2: Что он там делает? Ну,
3: говорят, что он бизнес... Он, подождите, смотрите. Он говорит, что он бизнес-тренер, как бы, там, и, возможно, блогер, кто сейчас не блогер. Да? А его оппонент говорит, что он сволочь и тварь, инфо-цыган. Сложно понять.
2: Нет, не только
3: над
2: это.
3: Конфликтом нам нужно в него как-то погрузиться, чтобы понять.
2: Трудно понять, но там была еще фраза. Он при этом сказал, что не хочет находиться с ним в одной аудитории. А что он до такой степени... Гребенюк, я не знаю, там, ну, нет, все бизнес-тренеры там в некотором смысле такие, знаете, с причудами, но не до такой же степени. Он же, я надеюсь, к нему там, что, не приставал, что он, может быть, мы же не знаем, в каком контексте, мы слышали только вот в формате новости, а может он это кричал там, сволочь, тварь, ай, что ты делаешь, Гребенюк?
3: И главное, чем закончилось, кто остался в комнате?
2: Да, вот это важно, кто в итоге кого, председатель или Гребенюк?
3: Да, кто победил-то, да?
2: Это вот. Очень важно знать.
3: И что, почему их пути сошлись в этой комнате в одной? Но если посмотрите, если... Ну, это же очень серьезная организация, в смысле, этот форум, да? Серьезное мероприятие, да. Такое взрослое, я бы сказал. Кто-то же за этого Гребенюка позвал на него? Кто-то за него отвечает, как бы, да? Кто-то вот, ну, привлек его к этому форуму.
2: Да, ну, кто-то за Гребенюка. То есть какой-то хозяин Гребенюка, да? Какой-то, ну, нет,
3: стоит за ним, в хорошем смысле слова, за ним.
2: Стоит за Гребенюком?
3: В хорошем смысле, я повторяю.
2: В смысле, фигурально выражаясь, да? Вот это важно.
3: Кто-то же его позвал.
2: А может, он
3: сам... Там же сами не попадают с улицы.
2: А может, сам Гребенюк как-то...
3: денежку за платить,
2: конечно, за деньги, конечно, зашел Гребенюк за деньги, там, 2 миллиона, может, себе позволить.
3: Но если он занес деньги, значит, он по праву там находится. Каким бы инфо-цыганом он не был.
2: Ну, я, вот, знаете, все равно, вот, я когда вот сейчас эту новость слышу, я ведь, вот, всегда мы все те, кто никогда не был на этом форуме, а я никогда не был, вы там были когда-нибудь?
3: Ну, я издалека смотрел.
2: Ну, вот, я тоже старый стиль. Так вот, всегда вот кажется, что вот то, что происходит на форуме, там, да, вот там пробки из-за этого, понятно, мы все терпим, понятно, да, так сказать, там что-то глушат, это все правильно. Но вот я все-таки думал, что на экономическом форуме происходит что-то необычное, что такое, знаете, загадочное. Но нет, на экономическом форуме все то же, что и на коммунальной кухне. Знаете, когда в суп в стиральный порошок бросила там. Тварь, сволочь! Правда, есть разница, на коммунальных кухнях редко говорят Гребенюк.
3: Ну, смотри, если он там не живет, в коммуналке.
2: Ну да, если живет.
3: А еще же, знаете, с форумом как бы есть такой там отдельный, такая, отдельный аспект на форумах. Тема для обсуждений. Пока еще я ничего не слышал, никаких новостей. Что по эскортнице?
2: Что? Вам сказали, в этот раз Гребенюк.
3: Ну нет, ну как бы, почему уже сутки длится форум, а никаких новостей про эскортницу? Раньше мы же постоянно о них, всякие СМИ писали там, что...
2: Подождите, вы же сами сказали, первый день.
3: А, ну подождем.
2: Подождем.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свою накладную одежду с воротником стойкой, сзади которой пришит своеобразный шлейф. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты! Читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы в основном обсуждаем перспективу владения собственными личными роботами, что нам напророчил Александр Дугин. И вот очень много роботоскептиков у нас, как бы, вот среди наших слушателей. Вот Кирилл пишет. А помните робота Федора, который даже в космос летал? Так он вживую даже самостоятельно стоять не мог. Так что брехня сейчас о каких-то роботах рассуждать. Ну, лет так через 20.
0: Ну, послушай, чувак, а что, тебе обязательно стоячие роботы нужны?
1: Ну, мне бы хотелось, чтобы он
0: мог
1: стоять, ну и ходить мог.
0: А вот, например, вот этот, помните наш этот предыдущий слушатель, Лев? Ему и лежачий нормально.
1: Нет, ему не нормально, он же очень бачату танцевался. А это вертикальный танец.
0: А можно и лежа, знаете, как это называется, горизонтальные танцы. Нет, роботы уже стоят. Ну, может, наши еще не все стоят. Роботы стоят, звучат так, да? Нет, уже многие стоят, танцуют они уже. Больше что, кстати, на форуме, на том же, я видел сейчас видео.
1: Ходит
0: робот, подходит к нему там кто-то, не знаю, там, типа, там, какая-то журналистка или что-то. И какой-то задает вопрос, а на что робот говорит? Я не отвечаю на вопросы при включенном VPN. Выключите VPN.
1: Он серьезно?
0: Абсолютно.
1: Какой говорит, привередливый робот.
0: Да, и она
1: как,
0: говорит...
1: Как он прочухал при VPN?
0: Ну, на то и робот, понимаете? На что она говорит, так вроде у меня не включен, да? Ты куда идешь, спросила она его. И он, знаешь, он типа говорит, не цит, примерно. Он говорит, мы скоро, роботы, будем так же относиться к вам, как свысока, так же, как вы к нам.
1: Вот хамора.
0: Понимаете? И он шел! Но он шел, никуда не падал на форум. Или, может быть, такие роботы только на форуме ходят? Когда он выходит из форума, все, горизонталочка.
1: Нет, давайте как бы поставит вопрос так. Даже такие роботы, даже на этом форуме такие роботы ходят. Могли бы какого-то приличного робота, который бы не хамил женщине, да? И журналистке.
0: Да он... А, то есть вы к тому, что за пределами форума вы подойдете? Слышь,
1: конечно.
0: Что, есть что?
1: Да. Страшно, очень страшно. Идешь такой по темному переулку, а сзади к тебе подкрадывается гопа-робот. И хвать за джунжурика твоего. А ты ему и втащить даже не сможешь. Ну, видимо, потому что робот сильнее. Страшно, очень страшно.
0: Очень страшно.
1: Кстати, они начинают уже...
0: А джунжурик это робот или то, что у него?
1: У него.
0: А робот не джунжурик, да?
1: Хотя робота назвать можно как угодно.
0: Как ты робота назовешь, так он тебя и схватит. Ну, давайте... Так, ну, что пишет... Ну, тут, может, не по теме, очень много сообщений, например, Алексей пишет. Тут, конечно, вот поздно понять.
1: Ну, зачем ему для этого ехать на море?
0: С другой стороны,
1: просто,
0: да.
1: Просто пишет не кому-то там, да?
0: Да. А вот пишет... Так, Максим пишет. То, что зумеры дебилы, по-моему, знает вся Россия. Последнее поколение похоже на Земле. Ведь конец дней близок.
1: Этот новый пророк у нас тут
0: да,
1: появился.
0: Но вот на самом деле не последнее поколение, дорогой Максим. Последнее поколение, как мы видим, не зумеры. Последнее поколение — это роботы. И они уже после зумеров... А роботы же после зумеров уже стали вот так ходить, да? Поэтому, так сказать, или роботы-зумеры. Или как мы их называем теперь?
1: Да никак.
0: Как теперь называть это? Короче, вы за роботов или за зумеров?
1: За зумеров.
0: Я тоже.
1: Они из мяса.
0: Ну, а вы любите мясо. Да, роботы... А если...
1: Подождите!
0: А если робот его схватил за джунджурик и оторвал, значит, у него тоже есть мясо? Чуть-чуть.
1: Ну, это, ну, как, ну, это другое. Вы не понимаете. Это другое.
0: Не понимаю и понимать не хочу, и все на самом деле. Все, товарищи дорогие. 20:59. Или все, или не все?
1: Все.
0: Роботы говорят, что все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Диджей Балдин за вертушками. Каждый четверг в 9 вечера.

0: Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и лучшую цену на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Колбасный цех на рекорде.
6: Диджей Балдин за вертушками. Каждый четверг в 9 вечера.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем танцевальные действия, которому рекорд-пати, друзья. Конечно же, впереди у нас ваши танцы и, я надеюсь, отличное настроение. И если по какой-то причине вы немного грустите, то я хочу взять на себя смелость и максимально ваше настроение поднять в рамках нашей радио-вечеринки рекорд-пати. А потому начинаем наполнять импровизированные танцполы, потому зажигаем. Ну и если, опять же, в вашем городе за окном тепло и классная погода летняя, то давайте максимально

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

есть, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас огромное количество интернет-станций. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся потоки. Плюс ко всему есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчаса в следующем часе, то есть, я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, мы танцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, есть Кремов Хрусталев, так, например, есть вейкаперы, записи их шоу, разумеется, тоже мои Рекорд Клаб шоу и Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин, Русский Час и Колбасный Цех, и еще много чего интересного музыкального, танцевального и, самое главное, свежего в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирной, обсудим те или иные треки из выпуска сегодняшнего. Кстати, о треках. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу стартует Dancing and Dogs, трек называется Walk It Out. Открываем сегодняшний эфир этой композиции. Вышел на лейбле он Lip Service, это импринт проекта Side Piece, который в последние годы стал одной из главных площадок для современного хаос-звучания. Для канадца Дэнсона релиз продолжает очень мощный период карьеры.

0: Record Club.
1: Back to the old school.

Шоу, новая работа Sherman Knowledge называется Insane. Брат и сестра Энди и Дороти Шерман уже много лет остаются одними из самых узнаваемых представителей европейской хаус-сцены. Особенность проекта заключается в том, что большинство своих вокальных партий они записывают самостоятельно, сохраняя собственный узнаваемый стиль. Новый релиз вышел на лейбле Dope и продолжает линию последних работ, в которых классический хаус все чаще смешивается с современными клубными элементами. Для Sherman Knowledge это еще один шаг в сторону полностью независимого развития собственного бренда, каталога и лейбла. Sherman Knowledge, Insane.

пока не самая громкая на мировой сцене, но именно такое артисты часто становятся, такие артисты становятся главными открытиями сезона. За последние месяцы трек Бео Круса начал регулярно появляться в цифровых чартах, подборках молодых хаус-продюсеров. In or Out демонстрирует очень актуальный подход к продакшену, минимум лишних элементов, акцент на груве и четко выстроенная структура. Короче, именно за такие работы сегодня любят, охотиться диджеи, постоянно ищущие свежий материал для своих сетов. Прямо сейчас в

0: открывается вместе с треком Chapter and Verse I'll Take the Blame. Британец Chapter and Verse возвращается на лейбл Hell Deep Records. Для артиста это далеко не первое сотрудничество с импринтом Оливера Хелденса. И за последние несколько лет он превратился в одного из самых стабильных, так сказать, поставщиков, что ли, материала для крупнейших тек-хаус площадок мира. Его треки регулярно получают поддержки от самого Оливера Хелденса, а также множество артистов из первой сотни. Ну, как минимум, 1001 трек-лист. Новый релиз продолжает эту успешную серию и уже активно появляется в свежих клубных плейлистах. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Chapter and Verse I'll Take the Blame.
1: Рекорд Клаб Team Vox.

шоу, друзья. Здесь у нас один из самых интересных релизов недели. Moving to the Sun от Hugel. Трек вышел 22 мая на собственном лейбле Hugel Make the Girls Dance и стал первым синглом с его будущего дебютного альбома 21. Особое внимание здесь привлекает участие Ultra Night, голоса которой для хаус-музыки давно стал культовым благодаря десяткам классических композиций.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу Рекорд Лиза, и этот новый эпизод совсем скоро там появится. А потому, как только вы увидите, что мы выложили в интернет новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, смело делитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то интересное пропустили, а может быть хочется еще раз послушать классную музыку, которую мы, то есть я и музыкальная команда Рекорда, вам рекомендуем сегодня. Да и, в принципе, практически каждый день в рамках Рекорд Риза и Рекорд Клаб Шоу. Далее по расписанию: сегодня четверг, а значит в этой студии в следующем часе появится красотка Леди Вакс, ее шоу In Beat With Rust. Ну, а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos, пока!

дамы и господа, я надеюсь, вы уже подключились к видео-лайвстриму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Я там. Подключайтесь, смотрите, но главное – слушайте. И я сегодня буду немногословна. Больше музыки, меньше слов. А если уж, то о самом главном. Вы со мной? Дайте шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. И, конечно же, можно навести суеты в моем телеграм-канале «Lady».

друзья. 12 часов 25 минут в ночном Санкт-Петербурге. И сейчас о главном. Хочу я рассказать вам о главном событии этого лета. О главном событии для всех любителей ломаных битов, для ценителей фестивалей под открытым небом, танцев на рассвете.

которая собирается не случайно. Для вас играют хедлайнер ночи Раска, специальный шоу-кейс Степа Марселя из группы Марселя. Еще с нами Павел Чинарев, Бонжи, Люксани,

Ого, ну что ж, как ваше настроение? 9 минут осталось мне играть для вас с вами тут. Не очень сегодня весело в нашем видеостриме, не очень много народу, но ничего. Главное, мы вместе. Осталось еще немножко. И знаете, что хочу с вами поделиться? О том, что будет на следующей неделе. А именно, на следующей неделе, в четверг, очень крутые гости будут тут у нас. А еще будет видеострим, будет при пати фестиваля NBT Trust 26 лет, о котором мы с вами уже говорили. И если хотите узнать больше, то заходите на сайт nbttrust.com в раздел мероприятия, там все найдете, билеты купите. И в субботу, 13 числа, мы встретимся с вами на самой большой крыше Санкт-Петербурга. Вот, в гости, точно хотела сказать, кто придет к нам. К нам придет Бонжо, молодой, талантливый, такой техничный продюсер, визард, драм и бейс, в первую очередь, во вторую брейкбит, в общем, из Самары прилетит на фестиваль и придет на радио. А также Парма де Пальма будут играть с вами. Точнее, будут играть друг с другом и с вами. В общем, давайте поиграем все вместе в следующий четверг. Ну, а сейчас пойду поиграю я. Калинка-малинка.

Друзья, ну что ж, я хочу выразить респект всем тем, кто был со мной тут в последний час. Особенно респект всем тем, кто каждый раз со мной тут тусует ночами, а может и ночами просыпается со мной. Кстати, напишите в группе Радио Рекорд ВКонтакте, вы со мной просыпаетесь или засыпаете? Я знаю, что есть и такие, и такие. А еще хочу сказать, что для вас играет не новинка, но мой крайний трек под названием Paradise, написанный вместе с испанцами Mutant Breaks. Да, я думаю, на этом я хочу попрощаться с вами. Пойду еще сведу один тречок. Ровно через неделю вернусь с гостями сюда. Плейлист к сегодняшнему миксу ищите на моих ресурсах Lady Wax Original в Телеграме, а так просто Lady Wax. Забивайте, ищите. Чуть не замолчать, не хочется уходить. Но все, пойду. Ну, вау. Ooh!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.